0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: 24.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Начинается новый сезон.
1: Новое на новом.
2: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
3: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство

0: глазами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. Трепещет будильник, как мой старый Сименс.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
2: Новое

волнами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте New Radio. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66. Зацепи.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Нет, вы послушайте, а то что же это, ради чего, ради кого все это? Слушать будете как миленькие, понятно? Привет, ребятушки, еще разок. Это в Москве 7.01. У вас-то может уже и 8, а может и 9.01, а может быть и 6.01. Привет европейской части и Приморье. Здравствуйте, а может быть и 6.01. Привет европейской части и Приморье. Здравствуйте, Урал. Здравствуйте.

0: смотрю клип вот этот, вот он на трансляции у нас, где...
1: И что, там все подпевают на клипе?
0: Ну, там не подпевают, но там, конечно, более живая публика. Я думаю, конечно, сейчас бы, наверное, он бы не вставил в клип.
1: А вот Сократ же вчера рассказывал, что у нас от региона к региону, это как страна огромная, да. Люди меняются. То есть, ну, в смысле, в одном регионе более такие суровые, в другом более открытые, в третьем там сдержанные, в четвертом там, не знаю...
0: Да, но
1: также, скорее всего, и Рома Зверь попал на концерт просто вот к публике, которая к нему хорошо относится, но она закрытая. Так им проще поснимать, чем подпевать. Может, стесняются люди петь? Люди некоторые вообще не поют никогда.
0: Не знаю.
1: Есть такие люди, которые в караоке никогда не были.
0: С чего ты взял, что они к нему хорошо относятся? Так взял, оправдал сразу людей. Попал, во-первых, он попал на концерт, где после него должен был выступать Егор Крид, насколько я понимаю, или кто-то.
1: А Егору Криду сколько лет? А, ну, примерно в полтора раза меньше, чем Роме Зверю.
0: Наверное. Да нет, нет, я думаю, что ну сколько Егору Криду,
1: такие люди,
0: типа,
1: которые ходят
0: мне?
1: На концики, они в целом любят музыку, артистов, селебов там. Ты же не ходишь на такие концики.
0: Но это еще и бесплатный концерт, кстати говоря, был, насколько я понимаю.
1: Да, вот это всякие люди штудируют там подборки бесплатных выступлений летом там.
0: Да.
1: Тут этот выступ, ты думаешь, ну нифига. Не, ну понятно, они там... Это мы каждый день видим селеб и Сократа.
0: Да.
1: Да, конечно, тяжело.
0: Тяжело
1: очень,
0: максимально.
1: Очень, очень. Я почему-то не мог уснуть вчера, ни с того, ни с сего, не знаю. А ты?
0: А у меня почему-то, у меня сломался утром, да, даже не утром еще, а с вечером сломался вот этот подбор вещей. Смотри, вот бывает, ты идешь в чем-то на работу, ты такой думаешь, что-то джинсы мне эти не нравятся. Или там идешь на работу, что-то мне кроссовки эти не нравятся. Мне сегодня не нравится все.
1: Что-то мне коллега этот не нравится.
0: Да. Мне сегодня не нравится все, что на мне. Я не знаю, чем я руководствовался, когда вчера вечером собирал это, оно ничего вообще не сочетается. Все выглядит по-уродски, и джинсы эти кроссовки, и эта футболка вообще сюда не идет, и этот бомбер, почему я его решил надеть. Кепка сюда вообще не смотрится. Мало того, еще и все и закольцевалось еще тем, что утром что-то я это уже надо было выбегать, я не мог в шкафу найти носки, которые бы мне подходили, и просто кроссовки надел так на голые ноги, и вот оно вот это вот сейчас к стелькам прилипает, вот это вот ноги не дают покоя. Отвратительно. А просто можно я домой
2: говорю,
0: пойду?
2: Надо с вечера.
0: Так я с вечера.
2: С вечера. Тоже.
1: Нет. Я тебе говорю, я вплоть до носков вот собираю, кладу, потому что я утром знаю себя.
0: То есть ты это с вечера собираешь?
1: Блин. Да, да. А-а-а. Вот это я с вечера собираю. Все да. Кладу вот так вот, чтобы вот все лежало, чтобы... И красный свет в ванной заранее готовлю, чтобы утром я проснулся, и там был красный свет, чтобы мне ничего не раздражало.
0: Чтобы фотки проявлять, если захочешь.
1: А, ну да, иногда я фотографией занимаюсь, дорогие друзья.
0: Да.
1: Там проявить, закрепить, если с утречка чуть пораньше там проснуться.
0: Развесить вот их на эти вешалки.
1: Да. А ты, я, кстати, с дедушкой тусовался в ванной, проявляли мы там всякие разные фотки.
0: Фу, хорошо, что ты закончил эту историю.
1: Со своим дедушкой, да, вот этим всяким как, щипчиками он там вытаскивал из этих ванночек, прикольно.
0: Ага.
1: Таинство фотографии. А сейчас сфоткал, сразу посмотрел. А раньше сфоткал, через полгода только увидел.
0: Ты понимаешь, что кто-то же мог включить радио на фразе «Я, кстати, с дедушкой тусовался в ванной» и выключить потом на следующий.
1: Слушай, а я же был маленьким, дедушка меня и купал. А по иронии судьбы, потом я дедушку. И это, кстати, не шутка. Как прокомментировать?
0: Это неудобно
1: на этом уходить.
0: Купаться захотелось.
1: Купкаться.
0: Да.
1: Это новое радио.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтрау.
2: Здорово.
3: Че новенького вообще?
2: Да, в целом нормально. Вчера тоже полдня спал, ну и все.
3: Будто все новости.
2: Да.
3: Черт, да, трудно вести шоу, которое строится на каких-то историях жизни, когда их нет.
2: Сейчас просто нет действительно истории каких-то из жизни, потому что сейчас, знаешь, как будто такой период спячки после летней, перед зимней, вот такой вот типа. Сейчас пока вот так вот плавненько все идет, но плюс осень, конечно, не хочется делать каких-то резких движений, потому что сейчас что-то так мык. Готовимся к дню рождения 1 плюс 1 шоу. Скоро уже будет день рождения. Кстати, уже через сколько? Через даже меньше, чем 2 недели.
3: Ну, типа 10 дней, да.
2: Да.
3: 4 года мы тут сидим, прикиньте.
2: Мы там готовим для вас приколдесы всякие. Так что будет весело, вот. Ну и потом, значит, ну и короче, и все.
3: Все, не надо, отработали это.
2: Да. Ура.
3: Ну, сейчас хотя бы до минуты дотянем.
2: Давай,
3: 59
2: ладно.
3: Минут. Все, ребят, все. Ну, имейте совесть, правда. Ну, время да. Раннее мы уже.
2: Я вообще, честно говоря, сейчас ехал в такси, таксист слушал радио, ну, там танцевальная музыка играла. И потом в 7:00 выходит утреннее шоу, говорят, эй, мы там это, такие-то. И он переключил.
3: Да?
2: Да.
3: Не любят люди некоторые весельчаков с утра.
2: Да.
3: А мы про это и говорим, что не обязательно там кричать, ха-ха, позитив, ха-ха, новый
2: нет,
3: день.
2: Нет, есть мнение, что в целом не любят просто шоу всякие, потому что он переключил не на другое шоу, а на музыку просто.
3: Да.
2: Так что я не думаю, что он не включил 1 плюс 1, Кирилл, нет.
3: К сожалению, но это потому, что он знал, что тебя там еще нет.
2: А-а-а.
3: А тухлую телегу с утра слушать, как говорится, зачем?
2: Тогда
3: не,
2: ладно.
3: Не, люди любят, ты че, люди любят. Они даже не столько вот любят людей, которые там, они любят вот привычное что-то, вот это шоу, что-то бал.
2: Привычное что-то, например, музыку, которую
3: нет,
2: любят.
3: Нет, все равно человеку нужен человек, даже по радио.
2: Да?
3: Ну, пусть какие-то придурки что-то там болтают, нам нормально. Правда, ребят, ведь так...
2: Ну, это он убеждает себя, да, что у нас рейтинги.
3: Ну, пожалуйста, скажите.
2: Пока ноль человек написало.
3: Да у нас даже хейтеров нет. Уже когда последний...
2: Потому что всех перебанили.
3: Последний плохой отзыв на Яндексе когда был? 3 года назад.
2: Ну, кстати говоря, да, там что-то наиграли.
3: Видимо, люди уже такие, видимо, не отменят.
2: Зайдите реально, да, напишите плохой отзыв по-братски, ну, потому что, а что?
3: Яндекс.Карты, зайдите, да.
2: Да, напишите там отзыв отвратительный, потому что у нас там сколько, 3 или меньше рейтинг. Ну, хотелось бы до единицы уронить.
3: Да.
1: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое. Новое. На

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Один плюс один.
1: Я на отзыв зашел. Но, во-первых, тот человек скинул, что поставил негативный отзыв.
2: Да,
1: поставил.
2: И единицу. И я вот думаю, мы призвали всех единицу ставить, а у нас начальство согласно вообще с этим?
1: 4,4 рейтинг.
2: А, ничего себе, что такое огромный.
1: Да, все нормально. Я посмотрел, значит, по отзывам. Очень даже и мало. Вот по новизне, если выровнять. Так. Классное, вот это что это такое? Классное место, советую. Исполнят вашу просьбу, молодцы, ребята. Какую еще тут просьбу кому-то исполнить?
2: Все знают, что к нам обратиться можно, мы всегда поможем.
1: Да? Ну, конечно. Ну вообще, да.
2: Отзывчивые ребята.
1: Дальше вот написано: у Александра тут целый анализ.
2: Да?
1: Значит, да, от 9 июля отзыв. Калинин лучший ведущий, выписать премию, повысить зарплату. Он по всем прошелся. Ага. Дальше, right round. Минус одна звезда. То есть не одна звезда, а минус одна звезда. То есть 4 ставят тебе за опоздание.
2: Ага.
1: Требую отобрать iPad и удалить ему аккаунт в Мобе.
2: В Мобе. И удалить ему аккаунт в стратегии.
1: В Моби. Да, сейчас послушаем Моби. Еще можно, в принципе, зарплату урезать и отдать ее Калинину. Такое ощущение, что это я писал,
2: да,
1: как будто бы.
2: Или кто-то из
1: это на ваше
2: чата.
1: Усмотрение. Ага. Главное, заберите планшет. Александру прям поперек горла планшет твой.
2: Да, чего?
1: А что планшет? Ну
2: я
1: ладно.
2: Я не знаю.
1: Данилин, значит. Ага. Сдает позиции.
2: Ага.
1: Раньше больше провокаций делал.
2: О-о-о.
1: Вообще, это уже похоже на, не знаю, на сообщение, может, от начальства. Дайте ей больше свободы, обожаю слушать, как он спорит с женщинами.
2: Ага.
1: Так, Эви, выписать премию в виде бутылки 19-литровой.
2: Угу.
1: Ну и у Сишкин добрый чел. Видишь, какие люди у нас основательные. Не просто влепил 4 звезды, а обосновал все, каждое.
2: Короче, в итоге, блин, только мне с Данилиным прилетело, а всем остальным премии спасибо.
1: Да, да. Во, про нас, Артем пишет. Смотри, включила с утра радио, пишет Катя, чтобы поднять себе настроение.
2: Но
1: не тут-то было. Это радио утром слушать невозможно. Нет, это радио можно слушать, это шоу нельзя. Ведущие несут какую-то чушь, сплошная болтовня ни о чем. И без особого выбора выражений. Музыка нравится, а больше ничего.
2: Ну, болтовня действительно ни о чем. Мы в 7.20 решили отзывы на Яндексе почитать про наше шоу.
1: Нет, но... наоборот, о чем? Интереснее, чем кто что поел и кто что как спал.
2: А что ты поел?
1: Я сегодня...
2: А как спал?
1: Тебе правда интересно?
2: Ну да.
1: Я съел бутербродик утром с красной рыбкой.
2: Ничего себе.
1: Да.
2: Сегодня ж только зарплата.
1: А сегодня зарплата? 31 день в этом месяце?
2: 30.
1: О, сегодня ЗП. У Артема будут деньги.
2: Там за квартиру надо отдавать сразу.
1: Почти все, да?
2: Так что да, почти не будут.
1: Ну ладно.
2: Но когда-нибудь и у меня будут деньги, реально, ребята. Вот тогда посмотрим, блин.
1: Тогда вы попляшете,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно. Тогда, когда мне уже и не надо будет цепляться за ваше мнение, потому что у меня и так бабки есть.

0: написали «Right Round, Калина, вы там жируете рыбу красную, едите». Что значит «Right Round»? Что значит «я рыбу жру»? Я когда не было такого. Потом написали «Right, конечно, расслабился в последнее время, ленивый стал на новый прикол, над Кириллом больше не издевается». Вы его уговариваете волосы из носа-то подергать? Я же купил восковую пловину.
1: Зараза, запомнил, а?
0: Я же купил вас, она уже там лежит у меня на ПВЗ. Стрим запустим по такому случаю.
1: Не хочу.
0: Давайте, давайте.
1: Не хочу. Я вот не такой человек, я не рисковый, я бы не смог. Я вот смотрю вот игры Габара, я не смог бы там.
0: Ничего вообще?
1: Я почти ничего. Да, вот они тараканов жрут, как будто живых.
0: Да.
1: Я ни за что.
0: Мы же тогда, смотри, мы что делали? Мы брили тебя, брили.
1: А брили, что мы брили-то меня?
0: Мы тебе бороду красили в эфире вообще, ты забыл, что ли?
1: Тот же цвет, это очень щадящий. Что это за испытание? Просто покрасили.
0: Ну, затонировали.
1: Вот в красный цвет я бы уже там задумался.
0: Ну, в красный, ладно. Потом брили бороду тебе тоже опасной бритвой. А тут всего лишь волосы из носа дергать. Ты потом дышать, а у тебя на сердце там дышать, там потом будешь как
1: я
0: будто...
1: Я, конечно, буду запахи чувствовать, да?
0: Ну да.
1: Нормально.
0: Сразу же. Так что давайте. Вот пишет Кирилл, это как комарику
1: косит. Да пошли вы нафиг.
0: Брить не больно, пишет. Да мы ему там кожу не распарили и тупой бритвой брили. Оно там скорее вырывало волосы, а не брило. Так что...
1: А ты бы вот что бы не смог сделать? Вот, допустим, вот на игры Габара бы ты попал, вот ты бы смог там, допустим, сказали бы, побриться на лысо, допустим. У них там это классика.
0: Я не знаю, но вот я, допустим, что...
1: Ради шоу. Вот,
0: на Габара бане я не стал выполнять что-то там это, типа... Выпало какое-то задание, что мне надо выложить сторис и что-то там типа авторадио топ. Вот что-то такое. И отметить Роман Саныча, что-то такое надо было сделать.
1: Ну, это было бы неправильно, конечно. Он хоть у нас приколист, но я думаю, он бы не особо одобрил.
0: Ну, да и в целом, как будто сейчас приколы, знаешь, это как это шоу Коммент-аут, да, называлось, когда других людей затрагивали в приколах, и тогда к этому нормально относились. Сейчас как будто, если приколы начинают других людей задевать, это уже не смешно. Не прикольно.
1: Я как сейчас помню, кошмарно, даже больно было смотреть это шоу, когда Толя Цой его заставили позвонить одной исполнительнице популярной очень сильно.
0: Ну какой?
1: Ну я не хочу говорить.
0: Так это же все смотрели уже.
1: Ну Нюша.
0: А, ну.
1: И он говорил, а нет, сейчас дети слушают. Он говорит, давай шпекнемся. Это цитата.
0: И он позвонил, реально?
1: Да, и она такая, Толечка, я не понимаю, я на концерте. Что? Что? Он говорит, ну... Это вот тот случай, когда мне больно было смотреть.
0: Да там в какой-то момент же, я думаю, все уже понимали, что... Я думаю, все уже понимали, когда кто-то тебе звонит с чем-то странным, то это, скорее всего, он на коммент-ауте.
1: Да, или странный комментарий там оскорбительный. Он еще такая дуванчика, такая хорошая.
0: Он еще молодец, он позвонил же.
1: Да, и он тоже хороший. И все выполняли, что Маркони говорил. Ну, Маркони говорит, типа, вот пришло все к логическому завершению, как бы программа вот завершилась, и дальше я понимаю, что все, уже выдавливать из себя какие-то эти унижения артистов.
0: Прикольно.
1: Не стоит. Теперь вот артисты унижаются.
0: Тут вот скидывают видео, как волосы из носа дергают.
1: Да пошли вы нафиг, да не хочу я, у меня эта штука есть.
0: Бзж-бзж-бзж-бзж. Да это ничего попало.
1: Че, это все попало там.
0: Давай дернем. Будем? На стриме.
1: Не хочу я.
0: Да дернем, оно там же чик, секундочка и все.
1: Ребят, защитите меня. Че вы пишете? Давай. Ну-ка защитите меня. Есть хоть кто-то там, кто... Меня защитит.
0: Уговаривайте. Это контент. Ну, я тоже дерну, если хочешь. Я, правда, не знаю, я сам себя не
1: дергал. А давай друг другу дернем.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Новое радио.
16: Сегодня в детской минутке яйца.
17: Яйца.

0: поделать.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Столько, конечно, мероприятий, к которым надо готовиться. Я же параллельно еще, помимо того, что у нас день рождения шоу 10 числа или 11 или 12, я не знаю, когда мы точно будем отмечать, там на выходные.
3: 12, я думаю.
2: Да, еще же надо к Хэллоуину, 15-го. Блин, готовиться. Потом в этом году еще так совпало, что у меня день рождения тоже выходной, воскресенье вроде, и у тебя тоже вроде.
3: Приедем нет? тебя домой поздравлять, получается, Артем. Все вместе, все ребята, друзья, слушатели, приедем, позвоним, я знаю, где ты живешь как раз. Вот, с шариками, все как ты любишь. Вот это с этим, с днем рождения, и я. Чтоб ты кринжанул нафиг.
2: Поздравляю тебя. Нет, да может быть мы просто в другой день отметим на работе.
3: Абсолютно точно, приедем, значит, самый необычный момент, неожиданный, ты в трусах выйдешь.
2: Ну, кстати, реально тоже тупо, потому что я в тот раз стримил во время эфира, когда день рождения был, и мне понравилось нормально, а в этом году мне что надо будет делать, из дома постримить придется.
3: Ну да. А что ты делал на день рождения? Смотрел опять «Беременна в 16»?
2: Нет, мы же здесь стримили.
3: А, здесь, в эфире радио?
2: Да.
3: А, я не помню уже. Даже что позавчера было, не помню.
2: Стримили здесь, я с планшета запустил, так что там, ну, люди донейшены были всякие там интересненькие, поэтому... А в этом, блин, на выходной выпало. Это без подарков остаться от слушателей.
3: Я тебе заказал подарок.
2: Реально уже, что ли? Пусть еще полтора месяца, нифига.
3: Я люблю заранее все, да. Да нет, на самом деле не заранее я люблю все в последнее время.
2: Заказал 5000.
3: Давай еще раз эту историю расскажем.
2: Да.
3: Какая же она классная.
2: Ну, это знаешь, это как в том анекдоте, когда, типа, анекдот был, что они едут по пустыне, он говорит, за 100 сможешь сожрать вот это вот? Да, смогу. Он съедает, короче. Он ему дает 100, потом они едут дальше, он ему говорит, а ты за 100 сможешь сожрать? Он говорит, да смогу. Сожрал, он ему 100 отдает. Он говорит, то есть мы сейчас, получается, бесплатно.
3: Но в один из лет я Артему подарил на день рождения деньги, 5000. А через полторы недели на день рождения он мне подарил деньги, 5000.
2: Да, и все, и мы оба без подарка.
3: Не-не, наоборот, мы закрыли, это сложный вопрос же, иногда не знаешь, что подарить. А тут как бы и с деньгами остались, и получается, и у каждого был подарок.
2: Не, у меня была идея подарить чуть поменьше, но я думал, типа...
3: Зато ты с 5 косарями неделю походил.
2: Да.
3: Ты мои потратил уже, а потом свои отдал. Это было сложно, я представляю.
2: Неприятно было.

0: 1 плюс 1.
1: На одном филологическом портале, прикинь, один раз набрел в соцсетях, где филологи, которые парятся о произношении, там, об ударении.
2: Какая-то специальная соцсеть, где они все сидят?
1: Ну, интересно же.
2: Одноклассники.
1: Там... Ну, просто в обычной соцсети там страничка. И оказалось, я, правда, еще пока не проверял, если ты не знаешь, как что пишется, или какой-то сложный случай попался, а тебе там надо, не знаю, диссертацию написать, есть служба русского языка. Прикинь,
2: что
1: видимо, в одном из институтов, то есть ты звонишь, в определенное время они работают, тут написано с 12 до 4, с понедельника по четверг.
2: Есть конкретный номер? У нас нет возможности позвонить.
1: Нет возможности, да. И там реально человек сидит, женщина, и там какой-нибудь сложный случай, там звонит или звонит, и она говорит, вот правильно так, и объясняет.
2: И она целый день, сидит
1: да,
2: там.
1: Да, на телефоне, то есть реальная служба, да, в Москве один телефон, в Питере другой, но только 4 часа у вас есть, так что, ребят.
2: Интересно, сколько ей платят? Хотя, мне кажется, люди, которые, знаешь, они любят поправлять всех, она там и за бесплатно, наверное, согласилась.
1: Конечно, это же какое удовольствие тебе в твое незнание морды.
2: Конечно, ты бы смог так?
1: Нет, я русский язык не знаю так хорошо. Я любитель русского языка, но я его плохо знаю. И сам с орфоэпией там имею проблемы. Но у нас
2: с орфоэпией.
1: Ну ладно, с удареньками.
2: Да.
1: Где удареньки ставить?
2: Я русский язык, кстати, плохо знаю. С орфоэпией имею проблемы.
1: Да не, я же просто на филфаке учился. У нас там у любого даже, у работника кафедры можно было спросить. Они там могли себе все ответить. Они там все варятся в этом с утра до вечера. Они там все знают, все ударения меры, и кто что написал, и прочее.
2: Кстати, я заметил, почему-то филологи, вот которые прям филологи, они всегда им говорят, какой язык вы знаете? Они говорят, да я русский-то плохо знаю.
1: Правильно.
2: Что это за...
1: Чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь, конечно, потому что он великий, могучий и один из сложнейших.
2: Нет, почему нельзя просто, вот тогда у Двинятина тоже спросили, какой язык вы знаете? Вы знаете, я русский-то плохо знаю. Почему нельзя сказать, типа, я русский очень круто знаю, офигенно?
1: Скромность
2: если
1: украшает.
2: Если ты так и знаешь.
1: И Поташов такой же скромный. Ты что, потому что у них головы вот такие вот просто гигантские, с мой кулак, вот такой мозг у них.
2: Блин, а вот скромность ли это просто? Ну, скромность ли это, когда ты говоришь то, что я русский плохо знаю, хотя сам ты понимаешь прекрасно, что ты знаешь русский лучше всех, кто вообще вот тут вот вокруг стоит.
1: Ну, видишь, оказалось-то вроде как все-таки скорее не прав был Федор Двинятин в той ситуации. Скорее, не прав. Вот ведущий прав. И он же на следующую игру принес опровержение. Они же пошли там в Институт русского языка, обратились и вроде как доказали Федору, что вот... Ну, там, короче, был вопрос в контексте этого вопроса. Ну, да ладно. Какое у нас интересное образовательное шоу.
2: Ну, конечно.
1: Друзья, а что вы хотели? Только эти какашки-письки обсуждать? Нет?
2: А потому что надо к ЕГЭ готовиться уже.
1: Ну, это заранее, конечно.
2: Начинать, да. Годик остался.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситно всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситно – свое, родное, свежее.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

артисты тут все грустные, печальные, лиричные. Давайте на 20, на 30 лет назад, или сколько там, 28, вернемся в прошлое, в дедовской минутке и поколбасимся.

0: Магнитогорске 10 утра.
1: Новое радио.

0: Минске. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе на радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Вообще какая-то вселенная что-то посылает мне с утра, значит. Стою, кофе там делаю себе, читаю новости, чтобы вам тут попозже рассказать. И зачитываю, и читаю новость, вот тут написано. Жеребец по кличке Австрийский художник выиграл свою первую гонку в США. Значит, проводили гонки, видимо, ну, скачки. И там у всех вот название там что-то... Егор Справедливость, там еще какой-то. И на первом месте вот Австриан Пейнтер. Из-за необычной клички люди заподозрили неладное и решили разобраться. Оказалось, что он при регистрации еще более там разные, с более понятным, значит, именем предлагал.
1: Очень много было, я вот вбил знаменитые австрийские художники, там их там вообще,
0: ну вот,
1: там,
0: да.
1: Человек там 40, наверное, да. Густав Климпт, например.
0: Да, да, так и вот, я говорю, читаю эту новость, захожу в студию. How much is it?
1: Ой!
0: Так, ладно, значит, что мы сегодня делаем, смотрите. Сегодня, во-первых, к нам... А к нам приходила уже Лена Катина?
1: Лена Катина, я тоже вчера вспоминал.
0: Да, вроде бы, да, приходила.
1: Она в одиночку приходила, да. Как-то что-то... Нормально посидели, кстати, нормально.
0: И сегодня с Фарго
1: девчонка.
0: Они придут, будем общаться про музыку, про группу тату, ну, про тату будем общаться.
1: Ой, я представляю, как, наверное, подустала общаться про группу тату, когда у тебя свое творчество есть.
0: А хотя... Ну, извините меня.
1: А, извини, и да, ничего страшного.
0: Мне все чаще и чаще попадаются рилсы Юлии Савичевой, где она там снова творчеством своим, которое там, ну, мало кто понимает в целом в комментах, но попадается, видимо, потому что оно вирусится из-за того, что оно необычное.
1: Не, по правде сказать, они же возродились, поэтому как бы они же периодически выступают, ну вот, вместе и даже, по-моему, на наших мероприятиях где-то они выступали, так что поговорим. Что-то чихнул?
0: Да.
1: А что ты не в страну чихнул?
0: Да.
1: Чихнул бы в страну.
0: Да я бы чихнул. Хотел микрофон отключить, не получилось.
1: Так.
0: Да у нас же что, у нас нет секретов, расскажи.
1: Да нет, есть.
0: Мы в тот раз рассказывали.
1: Да блин, стыдно, ёпарастай.
0: Да ладно тебе.
1: Ой, ну господи, ну...
0: Короче, смотрите, да, давайте так, у нас здесь есть... Да,
1: мне стыдно, я не могу.
0: Да ладно, давай я за тебя расскажу.
1: Ну расскажи.
0: Короче, год назад мы проводили опыты, эксперименты как раз перед музыкастингом.
1: У нас была рубрика «Химическая лаборатория». Здорово, да. Весело сидели там,
0: и
1: делали.
0: Мы какие-то, короче, год назад мы проводили опыты, эксперименты как раз перед музыкастингом.
1: У нас была рубрика «Химическая лаборатория». Здорово, да. Весело сидели там,
0: и
1: делали.
0: И мы какие-то реагенты пролили, короче.

0: засуха, там я эту капельку знаю. И она к вечеру, видимо, дотекла милипуська. Вот эта милипизерная капелюшечка. И вечером Эви пишет: не работает.
1: Но там вся беда в том, что да, там Кирилл пьет чай с 10 ложками сахара.
0: Почему 10? Две ложки.
1: И поэтому там сразу все засахарилось.
0: Я хотел Артему написать, а он не ответил. Я хотел какой-то поддержки, типа: Артем, может быть, ну, не колоться. А я не такой человек.
1: Я тебе ответил сразу же, все нормально.
0: И они спрашивают, кто. И я думаю, блин, ладно, я.
1: Ну и ладно, ну и что, ну и бывает с
0: каждым. Я просто опять нагнул весь отдел, который будет там паять, там что-то изыскивать, где-то какие-то там конденсаторы искать из-за того, что я придурок. Я не знаю, как так произошло. Просто милипузерная капелька.
1: Да ладно, а как, подожди, как мне интересно, как ты вылил сюда? Оно же далеко что-то, стоит от рта.
0: Ну, знаешь, что-то как-то вот так получилось. Да? Я и пью, вот там ставлю подальше. Сейчас запрещено
1: да.
0: С жидкостями приходить.
1: Да. Ну сейчас опять нас наругают, будем чуть-чуть с закрытыми кружками ходить или там оставлять, а потом недельки
0: две пройдет. Наверное, у меня все-таки руки из одного места. Я наверное, на закрытую кружку перейду.
1: На непроливайку, как у детей, вот эту,
0: да,
1: пустышку.
0: Да, это мое, да.
1: Будешь сидеть.
0: Там опасность, когда еще ложечку оставляете, знаете, в чашке, и вот так можно рукой задеть, и вся чашка... Ой, даже не хочу вспоминать. Стыдно.
1: Так, но... Зато ты сейчас это рассказал, страну, и тебе легче стало.
0: Чуть полегче. Я осознал. Я, если бы можно было деньгами как-то компенсировать, я бы компенсировал там.
1: Компенсируем. Ну, смотри, ну ты мне переведи, там разберемся.
0: Ты там, да, договоришься, добазаришься, да?

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Вчера смотрел днем просто идеальное сочетание. Мы про них вчера уже говорили. Я посмотрел еще раз. Штерн, этого зовут ученого. Штерн, Семихатов и Сурдин втроем сидели.
3: А там молодой еще с ними какой-то иногда садится.
2: Модерирует,
3: тоже.
2: Наверное, да, что-то?
3: Нет, который тоже молодой, который, по-моему, он с ними тоже сидел, который тоже изучает космос.
2: Какой же кайф их слушать. Один такой, этот Семихатов такой на приколе. Значит, да. Сурдин такой, он как педагог-учитель такой, как дедушка. И этот Штерн с вот таким багажом знаний, они рассуждали про то, когда мы полетим хотя бы к ближайшей звезде.
3: И когда?
2: Вывод никак.
3: В среду.
2: Никак. То есть там в лучшем случае через сотни лет, в лучшем случае, а так, скорее всего, 1000, да, то есть и это билет в один конец, потому что там на Проксима Центавре 4 световых года до Проксима Центавры.
3: Это
2: прям ближайшее, да. Ну как недолго. Недолго. И это скорее, и непонятно, что там есть, даже вроде как экзопланеты там кто-то видел, но тоже это не 100%. И это лететь типа сотни лет, 500 лет, и вот так, чтобы поколения менялись в этом корабле теоретическом. Угу. Короче, ни хрена мы никуда не полетим никогда.
3: Ну, видишь, я, конечно, не хочу как-то.
2: Хочешь под сомнение поставить их.
3: В том-то и дело, что не хочу под сомнение ставить знания ученых. Но я, как человек, тоже ученый.
2: Ну, как известно,
3: ученый,
2: конечно.
3: Муж, да. Все-таки хочу обратить внимание на то, что ученые, наверное, 10 лет назад не могли придумать, что искусственный интеллект таких масштабов достигнет, каких сейчас. Что ты просто можешь видео любое там сделать из какого угодно там, и это будет как фильм, и актера даже не надо, и не надо
2: там,
3: звать.
2: Там, ты видишь, учитывая, что они физики, у них есть объективные причины так думать, потому что некоторые физические законы невозможно перебороть, даже вот с учетом прогресса.
3: Да.
2: Но на Марс-то полетим. На Марс нормально. Хрен бы там делать, конечно, на Марсе.
3: Но
2: понятно.
3: Выращивать картошку.
2: Открытие, да-да-да. И терраформирование, все там возможно. А вот именно к звезде полететь, что там.
3: Я понимаю, позырить. Но вдруг сейчас вот мы совсем эти искусственный интеллект доразвится там до какого-то предела, и он придумает, как быстро лететь.
2: Может быть и так.
3: Может быть сейчас вообще искусственный интеллект скажет, что скорость света это не предел вообще. Тем более как раз в квантовом мире там же все законы физики по-другому работают. Может быть, мы как-то через это будем пытаться действовать.
2: Не, все-таки надо Сурдина звать. Как же было бы здорово. Он бы тебе прямо ответил. Прикинь, два ученых в студии было
3: бы. Да.
2: Райтраун и Сурдин.
3: Я же говорю, они могли меня и в купе тоже позвать посидеть.
2: А по нему, Сурдин умеет общаться с сумасшедшими. Он бы прям подошел. Он бы сел здесь и отлично.
3: Да, с тобой бы он смог нормально пообщаться.
2: Да блин, что ты?
3: Ну я же ученый. Я как могу быть сумасшедшим? Ну, хотя, с другой стороны,
2: сумасшедших ученых мало.
3: Да, так что.
2: Вот в Рик и Морти, например.
3: Абсолютно, так что это нормальная история. Недавно тоже почитал, короче. Блин, ладно, это долгая история, не буду ее рассказывать, там, короче, забейте.
2: Ну, самое главное, мне вот такие видосы помогают ощутить ничтожность проблем здесь, моих, на земле. Там, типа, тачку там поцарапал, или там, не знаю, что-нибудь там, заусенец, или ноготь там что-нибудь там врос. А тут, понимаешь, там селе таких масштабов, что у нас башка даже не понимает.
3: Где-то да, там... когда у тебя на Марс костюм разгерметизироваться будет, тогда вспомни свой поцарапанную машину.
0: На новом.
4: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
5: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
6: Всем привет, новое прослушивание.
5: Приятного прослушивания.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое

0: Podstar.ru.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраум.
3: Галенин и Рантраумф на новом радио. Это 1 плюс 1. Это шоу, которое мы с Артемом ведем уже почти 4 года. Приколите. А на юбилей... Уже у нас юбилей через год. 5 лет. Ёпарасоте. 5 лет в 6 утра мы встаем.
4: Ну, что, 2 юбилея там будет. 40.
3: Да ну не надо. Не надо. Это не надо. Зачем? Нормально про радио говорили.
4: Так, да...
3: 40
4: давай,
3: лет только все начинается, кстати.
4: Ну, вообще, да, это вы так думаете.
3: Это да. Не надо, все.
4: Мне тоже, да я ж что балуюсь-то, мне тоже 40 будет через 8 лет.
3: Просто. Прикиньте, Райтраунду будет 40.
4: Через 8 лет.
3: Через 7.
4: Ну, 70, ну да, ну, как бы, считай, смотри, 7 лет назад что было, знаешь, еще ковида не было даже.
3: Как будто это было вчера.
4: Тема дня есть.
3: Ребят, давайте сразу салют. Сегодня без прелюдии, уже не терпится просто обсудить сегодня тему. Она такая прикольная. И вообще, ну короче, там просто есть что обсудить, потому что там опять ностальгия будет и будет что вспомнить. Поэтому давайте не будем задерживаться на вступлении, потому что, ну как бы там тема, ну я вообще с кайфом бы поговорил о ней. Это так или иначе часть нашей жизни, и раньше, и в особенности сейчас. Поэтому давайте не будем, наверное, задерживаться и сразу перейдем к теме, потому что, ну а что тянуть? Вот реально каждый раз эти предисловия, зачем они, кто их вообще читает, кто с них смеется? Никто, так что не будем задерживаться. Переедем к теме дня прямо сейчас. А обсуждаем сегодня вот что. Сегодня день интернета в России.
4: Да.
3: Не Рунета, а интернета. День Рунета 7 апреля, когда первый домен .ру был зарегистрирован. Сегодня день интернета. Вот 28 лет назад. В чем отличие, вы спросите? А в том, что 28 лет назад в этот день аудитория Рунета достигла миллиона человек. И сейчас это, конечно, странно читать, потому что миллион это, ну, чисто даже не одна десятая подписчиков Романа Каграманова, например. Короче. А обсуждаем вот что. Чем вам запомнится...
4: Запомнился
3: тот интернет, вот первый еще. Какие сайты вы первые смотрели, что делали в интернете и все такое. Погнали обсуждать.
4: Ну да, короче, день Рунета — это когда первый домен .ru был зареган. А первый, по-моему, сайт, кстати, на домене .ru — это анекдот.ру, который до сих пор существует. Это было вот 7 апреля, а вот 30 апреля 98-го получается, да. Миллион человек аудитория. Прикинь, миллион человек.
3: Ну, только избранные, во-первых.
4: Сильно избранные.
3: Те, у кого был компьютер, а это вообще там минимальное количество. Да. Только на работе у бати обычно он был. Как бы, вот. Угу. И у тебя во сколько появился компьютер?
4: Ну...
3: В 3 часа дня, должен сказать.
4: Да. Да я не знаю, рано. Ну, довольно рано. Ну, типа, я не знаю. Но я думаю, что в первом классе у меня уже был, мне кажется. Нет, не был, вру.
3: В .ru.
4: Да я не помню. Ну, типа, короче...
3: Ладно, хотел просто смолток организовать.
4: Ну, не в 25. Пораньше.
3: Не-не, у меня в школе еще появился.
4: Ну, то есть я вот эти интернет, когда надо было подключаться по карточкам, и нельзя было... И мать говорила, выключай, надо мне позвонить.
3: Не-не-не, Михаил, надо позвонить, давай, все, выключай уже.
4: Да, это я застал еще, конечно. И когда еще ты покупаешь карточку на 5 часов, а ночью она 10 часов.
3: Прикиньте, вот как в школе я учусь в 9 классе, и ко мне приходят пацаны в час ночи, чтобы посидеть в интернете. Или пораньше, типа, в школу там надо выходить без 15:08 к первому уроку, а они приходили в 7 утра, чтобы посидеть в интернете. А почему ночью? Потому что дешевле. А днем вообще не важно.
4: Там не дешевле, там удваивалось время. Типа, там же карточка была там на 10 часов. И днем это 10 часов было, а ночью это 20 часов.
3: Ну, как
4: но там суть
3: такой,
4: в том,
3: да.
4: То, что он настолько медленный был, что реально ты, условно говоря, ставил песню скачиваться, и она скачивалась там, ну, типа ну, могла час скачиваться.
3: Час, наверное, да, и больше. На ночь я ставил.
4: Да,
3: как
4: да.
3: Сейчас помню, «Скрипка леса» Саруханова я на ночь ставил. Утром просыпаешься, у тебя песня.
4: Вау.
3: Это вообще, эта песня, она вот, и это все берегли, на диск записывал, чтобы вдруг тут что случится, она у меня на диске, если
4: ну, это
3: что.
4: Ты сильно, видимо, раньше в интернете сидел.
3: В 2001 году.
4: Я помню, мы уже там какие-то песни там ставил, там, Бенни Бенасси.
3: Бенни Бенасси, это да.
4: Скачиваться на всю ночь.
3: Это 2004, да. Потом ее в плеер в MP3 идешь, такой
4: да,
3: офигеваешь.
4: Ах, в iRiver.
3: И на я плакали, я сидел, мемы смотрел. Да, слова мем не было. Мем.
4: Угу. Были... Ну, конечно, я бы посидел вот в этом старом интернете немножечко, ну, в качестве ностальгии, потому что вот эти вот все воровиглазные шрифты, какие-то яркие цвета, какие-то гифки, кто-то еще какую-то музыку обязательно на сайт себе вставлял, обязательно был еще счетчик посещений внизу. Да. Вот эти, как это... yukos.ru этот сайт был, да. Все сидели там. У меня даже там сайт был, я тоже.
3: Народ.ру, да. Еще домен был. Я себе думал, я буду сайт себе делать. А потом думаю, а как я его буду делать? Я не знаю, как его делать.
4: Ага. Потом первые вот эти ВКонтакте. Как там еще был? В Союзе можно было язык поставить, как
3: да,
4: там было.
3: Да, там вместо слова сообщение было слово телеграм.
4: Да,
3: товарищи.
4: Товарищи. Это все, конечно, так было наивно и странно, но прикольно. Я помню, когда первый блогер российский достиг там миллиона подписчиков на Ютубе, если я не ошибаюсь, по-моему, это не Федов был. Там вообще все с ума посходили, нифига себе. А сейчас миллион подписчиков, это ты, получается, вообще даже не блогер. Даже вообще к тебе с рекламы никто не придет.
3: Масяню скачивали еще.
4: Да, было.
3: А вот посмотреть фильм, это что-то такое вообще недосягаемое. Эти флеш-игры скачивали какие-нибудь там. Это, вот, да, там Свен, этот самый барашек, который там чпокался.
4: Как что делал?
3: Это новое радио, ребята! Безнадега.ру, ну, поэтому песня, понимаете? Поняли?

0: такие вообще не понимают, о чем пенсы говорят. Какие нахрен карточки? Чего вы там с этими карточками делали? Как это вообще возможно на ночь ставить закачку чего-либо? Масяни там какой-нибудь. У меня настолько масяни была популярна в то время, что у меня кошку звали так. Мы с бабушкой сидели, смотрели эти все мультики. И она говорит, давай кошку, на кошка родила. Она говорит, давай масяни назовем. Ну, такая вот история, ну, да, интересная. А сейчас-то что? А сейчас-то что-то раньше-то, да. Вот сейчас, конечно, уже, да. Вот это вот, конечно, да. Ну, если ты как тогда, то, ну, конечно, это сейчас-то уже, да. Думаешь, ну, это уж не то, как бы. Потому что тогда-то, да. Тут, ну, а если он тоже представит, хотя бы вернуться там на 20 лет назад, абсолютно другое дело. Ну, в наше время это же никто ничего не ценит. Это абсолютно, то есть уже это как бы там обыденность. Да, это мы все сидели ночью там и скачивали, там и игры, там рефераты там делали, там все там зазвали, там что, там, как говорится, там. Ну, и, а сейчас-то уже действительно, если что, в принципе, поднять этот вопрос, то, что обсудить его еще раз, и действительно начинаешь осознавать что какие-то вещи фундаментальные, потому что, ну, оно и с другой стороны, конечно, нет, в свое время тоже. А если уж на то пошло, то в конце концов, то, ну, наверное, не надо, то есть эти все там, да, опять же, при том, что, да, в первую очередь, конечно, это действительно, потому что, если так углубиться в этот вопрос, оно как бы, ну, опять же, то есть это история, то есть она на самом-то деле, нет, ну, в какой-то мере, да, и если, но, то есть здесь это нужно, ну, то есть обязательно нужно об этом всегда помнить, потому что если, то есть ты приходишь и, да, ну, с какой-то степенью вероятности это действительно, но так вот, давайте так просто со стороны посмотрим на эту ситуацию. Действительно. Но и в то же время, да, то есть вы тоже со мной, я думаю, согласитесь, дорогие друзья.
1: А, ну и вот, смотрите, ребята, 1+1 пишут, чаю перепили. В смысле, я вообще молчал, сидел просто.
0: Ребята, по поводу, а что случилось?
1: По поводу рефератов, и ты сказал скачивание рефератов, а я вспомнил две истории. Одна произошла вчера, другая лет 25 назад. С какой начать?
0: Ни с какой.
1: Ладно.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Plus.
1: Этой осенью Анна Перешильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Теперь

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Обсуждаем сегодня ваш первый интернет. Что вы там делали? И вот я читаю сообщения, которые пишут в комментариях. Никто не вспомнил про такую вещь, как локальная сеть. Локалка же была, помните? Типа это... люди, которые только, грубо говоря, там вот в твоем доме там или где-то. Ну, короче, к этому провайдеру подключенные. Только люди, да. Которые подключены к этому провайдеру. И, соответственно, там типа и скорость была больше, и внутри этой локалки там можно было и фильмы, и играть там в КС, и все что угодно. То есть там были какие-то свои сервисы. История, которую...
2: Давай.
1: Две истории, смотри. Первая история из школы, когда только вот появился интернет, мне надо было какой-то реферат скачать. А я тогда не допетрил своей тупой башкой, что надо было вот так вот взять, просто с сайта скопировать весь текст, открыть документ вордовский и вставить. Я не додумался до этого. Я думал, блин, а как они все сохраняют? Поэтому я просто сохранил страницу и распечатал ее. И поэтому...
2: HTML вот это.
1: Да, и у меня был реферат со всеми этими названиями сайта. Тут рекламы были по бокам. Я его сдал так.
2: Быстро тоже вклинюсь перед следующей историей. У меня друг, назовем его Бартес, он настолько не запаривался вообще об учебе и никогда не спал, потому что работал по ночам там в ночном клубе барменом. И он, короче, распечатал реферат перед парами и принес на сдачу этот реферат, а там прям в первой же строке было написано: «Я провела исследование и выяснила». Мы так над ним ржали, думал, лох, блошар. А препод просто открыл вот так первую страницу, там, но он зато первую титульную поменял. А вторая страница...
1: Раньше к этому проще относились, как-то
2: да,
1: скачал,
2: просто двойку поставил, да и все.
1: А, так было.
2: А вторая
1: история, которая случилась вчера, я скачивал игру, ну, игра была где-то 80 гигов, что-то типа того. И она уже почти скачалась, и я такой думаю, а что-то она долго скачивается, ничего ли я там не забыл выключить? А потом понял, что забыл. И вот 80 гигов там намотало мне.
2: Это, а как они, это уже не по карточкам было?
1: Вчера.
2: А, вчера? А, господи,
1: это вчера было, я же говорю, вчера. Там, ну так или иначе, там приложение было включено. И я, оказывается, его не выключил и скачал игру на 80 гигов.
2: С кем не бывает.
1: Да.
2: Давайте после песни поговорим с вами, в каком году у вас появился интернет дома, были ли карточки, или вы такой уже сразу, у вас все летает, безлимитка, вот это все.
1: Фига, Олег вспомнил, DC++ было.
2: Я только хотел сказать, вот DC++ было, да.
1: Да.
2: Расшарить нужно было свои папки. Поверь, без воздушных. Это все на новом радио.

0: Ну, гроба не надо.
1: Не надо, ну ладно. Ну, там в рамках замкнуто. Ну, ладно, не буду.
0: А гроба по отношению к кому?
1: Диджей грубо. К девушкам.
0: Ты чего?
1: Нет, не к девушкам, какой-то конкретный.
0: А какой, давай выясним.
1: Ты от ада я, дура перекрытая. Ну, теперь понимаешь, о ком я говорю? Вполне конкретным человеком. Так, что мы делаем? А, звонки, я забыл.
0: Звонки, вот тут написали. Качала фотки Адрианы Лимы и всех ангелов Виктория Секрет. Обои в сердечке. Ну да.
1: Мы тоже качали некоторые фотки, да. Некоторых...
0: Я сразу вспомнил, ангелов. Что, по-моему, и у меня тоже на телефоне стояли эти фотки Виктория Секрет. Их, по-моему, как раз
1: Адриана Лима. Да у него, Артем, и сейчас стоят эти фотки Виктория Секрет.
0: Нет, чего.
1: 8495-22-16-32. Там уже все изменилось.
0: Адриане Лиме уже 60, наверное, лет.
1: Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Алло, доброе утро, ребят. Зовут меня Василий, я с Тульской области, город Новомосковск.
1: Привет,
0: Василий,
1: привет, Вась.
0: Ну что, рассказывай, первый твой интернет, где ты сидел, на каких сайтах?
2: Можно прям вот отвлечение на
1: Давай.
2: Секунду? Ребят, спасибо вам за работу, каждое утро делаете мой день.
0: Да ладно.
2: Большое спасибо.
1: Ты старик, нет проблем.
0: Да ладно, вообще нет никаких проблем, просто у нас скоро день рождения, можешь там монету скинуть, если хочешь, так, по-братски чисто.
2: Хорошо, хорошо.
0: Да я пошутил, не надо, ты что?
1: А Артем выклянчивает бабло в эфире федеральной станции, он шутит, конечно.
0: Ну я пошутил, не монету, а побольше нормально закинь.
1: Косарик минимум.
2: Я хотел сказать, ты что монету-то, монету мало, надо побольше.
0: Да, можно фонд Хабенского скинуть, если есть желание нас поддержать.
2: Слушай, я скидываю, я без шуток скидываю частенько.
1: Вань, спасибо тебе большое, ты крутой.
0: Да, мы уже ладно, давай на тему дня перейдем. В интернете сидел в нулевых в начале?
2: Интернет, да, я слушаю уже, как бы вопрос такой. Интернет появился в моей жизни, когда мне было лет 18-19, наверное.
0: Ого!
2: Я как раз Да, ну я такой, да, ну... уже взрослый.
0: Подожди, а что ты до 18 делал?
2: Ну, блин, я, ну, как бы все детство свое провел в разных городах Советского Союза и России. У меня папа военный.
1: Угу.
2: Вот, и где-то, наверное, в 17 лет мы приехали вот в Новомосковск.
1: Ага.
2: Вот, соответственно, я здесь в институт поступил. Вот, и тогда где-то у меня появился интернет. Интернет у нас был по карточкам. Это Васька. Было весело.
1: Скажи сразу.
0: Знаешь, раньше нету. Не только интернет был по карточкам.
1: Да, и некоторая еда была по карточкам. Слушай, какую фотографию ты первым...
2: ADSL-модем. ADSL-модем, для понимания. ADSL-модем.
1: Это уже не диалап, это ADSL уже.
0: Вот этот Zuxel.
1: Чуть-чуть лучше.
2: Да, ADSL, да. ADSL появился, да. Вот, и пользовались очень весело им, то есть, ну, самое главное, что было, это Аська и торрент. Ну, торрент это была как бы для богатых, потому что карточка дорого стоит.
0: Ну, конечно.
2: А Аськой пользовались, сначала в офлайне писали сообщение.
0: Да.
2: Потом нажимаешь «соединиться».
0: Оно
2: соединяешься, видишь, что... Да, они ушли, пришли другие, выключаешь.
1: Какой каменный век, ёпрос это, слава
0: так,
1: богу.
0: Так на телефонах этот первый вап-интернет, он стоил миллиарды просто. Mm-hmm. Я помню, я две картинки скачал, рублей на 500 прилип в тот момент.
2: Да. Что было там, такое, да. У меня тоже такое было.
1: Васян, ну ты обнаженной натуры качал?
2: Да нет, кстати, наверное, нет. Нет.
1: Ну, конечно.
2: Да жалко было, вы что?
0: Ну, конечно.
1: Тратить на это, да?
0: В смысле,
2: а,
0: у тебя есть...
2: она там...
0: Да. А. У тебя есть вариант скачать песню Chemical Brothers Гальвинайс или просто какую-то голую тетку?
1: И я тогда тоже нет. Не вообще осуждаю даже это все. Давай, Васян, спасибо тебе большое. Новомосковску привет.
0: Да, сообщение написали. У меня товарищ один в DC++ случайно расшарил свой хоум-видео. Их скачивали и передавали друг другу все, кому не лень.
1: Какой кошмар.
0: Ой, ну видишь, раньше надо было именно расшарить. В торренте-то не так было. Там типа ты что скачал, то и раздаешь. Один блогер шутит, что у него он держит 20-терабайтную торрент-ферму на Wi-Fi соседа. Потому что надо делиться, типа, если... Торрент же как работает, что ты скачиваешь не с какого-то сервера, а типа со всех компов, которые делятся.
1: Ага.
0: Точно так же, как DC++, грубо говоря.
1: Вот в такие каменные времена мы жили, ребятушки. Все, на паузу уходим.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют! Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтрау на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Мало историй в жизни происходит, но у меня мало, потому что я вот в игру залип. Я в нее уже, я не знаю, ну где-то уже часов 500-600 точно наиграно. Вот я как в середине отпуска ее скачал, и все. Я прихожу в нее, играю перед сном, потом проснулся, и еще опять в нее играть. Выходные, как ты думаешь, чем я буду заниматься? Я буду играть в нее. И самое тупое, что эта игра вообще, по сути, без сюжета. Там просто... И там вид сверху. Ты просто из комнаты в комнату переходишь, там убиваешь монстров, тебя убили, все заново. Тебя убили, все заново. И вот так бесконечное количество раз.
3: Я предпочитаю игру под названием «Жизнь». Ты знаешь.
2: И что, ты как выигрываешь пока?
3: Ну, там боссы пипец, да? Конечно. Иной раз попадаются без чит-кодов никуда, а их нету. Приходится все самому проходить. Я вчера лежу, не могу уснуть, время 1:30 уже. И я реально лежу и думаю... Хочу подсветку для телевизора, вот эту, которая вот как у Райтрауна. Вот ты ее купил несколько месяцев назад.
2: Да.
3: Я такой думаю, ну это уж перебор. А вот сейчас я, знаешь, дошел до нее. И я полез искать, а они там, а у меня телек 65 дюймов. Да. А они либо 40-50, либо 75-85. Те, которые на маркетплейсах.
2: Нет, 65-75 есть еще.
3: Есть, но на маркетплейсах нету, только на других сайтах. А я же хочу по частям. А сколько, это классная штука?
2: Вообще, я тебе больше скажу, я даже не понимаю, как я...
3: На других сайтах, а я же хочу по частям. А сколько, это классная штука?
2: Вообще, я тебе больше скажу, я даже не понимаю, как я без нее жил. Да? Там единственное, есть еще дорога.

0: сложно, они же все в 4 на 3 снимались, а у тебя 16 на 9, и, соответственно, у тебя по бокам-то черное будет все равно.
1: Все, короче, я сейчас же буду искать.
0: Но какие-то мультики, да, там вообще, конечно, имба. Я не знаю, как без подсветки я жил. И мне вот постоянно подкидывает в рилсах вот эти вот видео, как у людей, типа, максимально вот эти вот игровые комнаты. И для меня вот это реально, по сути, чуть ли не единственный... не единственный повод купить квартиру, чтобы так вот ее сделать. Мне недавно видео попалось. Я говорю, если у меня когда-нибудь хата не будет выглядеть так, то мне вообще зачем тогда хата нужна, я тебе скажу. Вот я тебе просто покажу сейчас, ты офигеешь. Ну, меня сильно впечатляет такое. Вы вот не посмотрите, но я вам в чат тогда скину, чтобы вы тоже могли посмотреть. Сейчас, где это? Тэ-тэ-тэн. Ну, сейчас.
2: Да ничего, мы не спешим. Да. Ребята,
0: я тебе покажу,
2: сейчас.
0: А ребятам скину в чат, чтобы они посмотрели. Ну, это мой рай, реально. Если вот оно так не будет выглядеть у меня квартира, мне не надо тогда ничего. Вот, посмотри. Я хочу, чтобы ты это комментировал. Вот тебе нравится вот такое вот или нет просто? Смотри.
1: Ага.
0: Просто посмотри на это.
1: Короче, это квартира, где все практически подсвечивается разными LED-лентами.
0: Это не только, тут имеется в виду, тут вообще не в этом суть.
1: Тут специальный холодильник какой-то красивый, зелененький для газировки. А, игровой автомат стоит. Кресла надувные в виде каких-то этих покемонов. Какие-то картинки из комиксов на стене. А у тебя разве не такая сейчас квартира?
0: Ну, не настолько. Не настолько. И это вторая комната,
1: но
0: чтобы
1: это,
0: ты понимал.
1: От такой подсветки эпилепсия может начаться, конечно.
0: Ну, она не мигающая, не раздражающая. Вообще офигеть.
1: Детская игровая комната, короче, Артем хочет такой.
0: Значит, детская. Мужик взрослый вообще-то это показывает.
1: Ну, мужчины же как дети. Че тут?
0: Я вот вам сейчас скину. Ну, нет, это просто, это отвал башки, конечно. Мне вот эти вот, знаете, вот эти вот все припаркованные ламбы там у дома, мне нафиг не надо, мне вот такое вот. Все, я вам отправляю, вы пока посмотрите, а мы пока музыку послушаем. Это просто, это квартира мечты. Ну, тут, конечно, есть еще над чем работать, но в целом уже очень круто выглядит. Новое радио.

0: что, Кирилл, предобъявишь?
1: Объяви. А ты вруби, мне надо.
0: А, точно.
1: Дорогие друзья, мы прерываем нашу программу для экстренного выпуска никому нахрен не нужных новостей в студии. Артем Селиванов.
0: Спасибо.
1: Далее подробности.
0: Спасибо, коллега. Каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Главными статьями в списке ежемесячных расходов стали покупка еды примерно 6 тысяч рублей и лекарства 5 тысяч рублей. При этом среди представителей профессий на пушистых членов семьи тратят айтишники почти 15 тысяч рублей в месяц. Это действительно большая проблема. Там все так дорого. Я помню, я как человек, у которого в один из периодов жизни было 3 кота. Ну, у тебя вот... Реально, у тебя вот нет денег. Нет денег.
1: Но и на ты, кота всегда должны быть,
0: ну,
1: да?
0: Ну, типа, то есть ты покупаешь коту в какой-то... Ну, ты вот, когда у тебя нет денег, ты купил там себе что-то самое дешевое, там дошек поесть, какие-то макароны и все. А кот-то ему же надо еду, которую он привык.
1: Да, сам сдохни от голода, но кусочек мяса или какого-то корма всегда да. должен быть для животного.
0: А нормальный корм нормально стоит, вот этот корм, который там дешевый, но...
1: А это про ответственность. Ты ответственный человек, получается.
0: И поэтому ты, типа, сам как бы
1: раз
0: это...
1: Раз уж взвалил на себя эту псину.
0: Да, и проблема в том, то, что, видишь, собака-то тебе благодарна за это, а кошки...
1: А кошки на... такие, ну и что а дальше? Я тебе что, просила меня брать
0: она,
1: сам?
0: Это ей последние деньги, а она тебе потом еще и в ботинке...
1: А у собаки в глазах как будто, если хочешь, ешь со мной.
0: Да, да.
1: Не жалко, давай вместе пристраивайся.
0: Собаки вообще, блин, молодцы.
1: Респект.
0: Вот если собака, вы нас слушаете, вот вы молодец. Карманную колоноскопию завезли на маркетплейс. Продавец уверяет, что это идеальный девайс для любителей бегать по врачам из-за внезапной панической атаки. А эндоскоп вот тут с кабелем USB-C. Ну, по факту это... Типа, вот эта камера на трубке, они продаются, это техническая камера, их многие используют там на стройках и где-то, где надо там залезть, что-то посмотреть. Но вот он это предоставил как эндоскоп.
1: Ребят, мы напоминаем, у Артема скоро день рождения,
0: да.
1: Карманная колоноскопия, так вот, ну,
0: пожалуйста.
1: Как бы намек небольшой,
0: но
1: да?
0: Тут не то, что намек.
1: Тут огромная красная неоновая стрелка, да, мигающая, указывает.
0: Ну, кстати, это проблема. Многие тут же могут многие поверить в это. Тут же, знаешь, у нас все, что написано в карточке товара, это все, ты, значит, веришь в это автоматически. И многие действительно занимаются вот этим каким-то, ну, я считаю, откровенным дебилизмом, потому что заказывают, знаешь, все всякие, косметологические уколы на маркетплейсах и сами себе их колют еще. То есть не ходят к косметологу, да, который, ну, так или иначе образование какое-то получал, чтобы этим заниматься, они реально заказывают на маркетплейсах эти уколы себе и колят там какие-то ботоксы и прочее сами на дому. Ботоксом с маркетплейса. Ты вообще можешь себе это представить?
1: Чисто
0: потом ходят.
1: На ПВЗ-хе забрал, сразу тут же и кольнул.
0: Да. Потом ходят, у них лицо разлагается.
1: Заблокируйте вот этого человека, который написал, почему вы рассказываете новости, которые Данилин уже рассказал. Я ненавижу вот эту хренобазу. Я тебя сейчас сам заблокирую.
0: Поняли.
1: Мне бесит вот это.
0: А сейчас осень, его душа не это.
1: Мы работаем с утра, старичелло, немножечко так это, голову
0: извини,
1: включи.
0: За ночь, да, не произошло.
1: Да, да, да. Мы в 6 утра просыпаемся, читаем новости, которые, да, вот за день натекли это самое. Удали сообщение, пока я его сам не заблокировал.
0: Вообще, ты что? А что ты такое злое?
1: Да даже меня бесит, бараны, блин. Вот это, что за манера постоянно? Вообще-то уже было. Ну, было еще раз, послушай, и просто. Пошли на разы, за гаражи мне достал. Сюда, иди, давай. Все, пошли, чисто, вот так вот. Я, ты, я. Пошли, Стас. А, блин, дай-ка я его фотку посмотрю сначала.
0: Блин, надеюсь, он тебя отметилит. Ну, уже должен кто-то это сделать. А то раздухарился, блин. Это он сейчас так орет, потому что ты далеко от микрофона. Когда ты сюда подойдешь, Кирилл такой сразу, ой, ладно, давай пообщаемся.
1: Такой, да нет, я, да же, я это же, да. Я же, в смысле, это прикол.
0: Да, конечно, я же так шутил просто. Такая новость. Бесконечный ливень накрыл Токио. Дождь не прекращается уже 34 дня подряд. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений. Всему виной осенний фронт и три тайфуна. Сразу три тайфуна, которые тащат влажный воздух. Ну, вам вот интересно же сильно, какая погода в Японии. Но меня впечатлило, что дождь идет 34 дня подряд. Это не то, что у нас тут покапает, и все сразу с ума сходят. 34 дня, вы представьте себе.
1: 34 дня капает у них. Да, это, как, конечно, так себе история.
0: Да.
1: Ну, не знаю, вот... смешно прокомментировать этот.
0: И последняя новость. Осенью отношения в парах могут ухудшаться. сдаться, вот предупреждают психологи. Из-за нехватки света, сырости, усталости и ухудшения сна вообще не растет доля негативных реакций, снижается эмпатия и сложнее находить конструктивные решения в конфликтах. Для некоторых пар осень становится периодом переосмысления отношений, когда на поверхность выходят скрытые обиды. Кстати, интересно посмотреть статистику по поводу разводов, расставаний. Ну, на осень и на весну действительно больше их приходится, или это так просто теория какая-то?
1: Ну, не знаю, почему осенью больше расстаются люди?
0: Понятно. Потому что и так все бесят вокруг, а еще и...
1: Ну да, еще учебный год, наверное, начинается у детей. Конечно. Забыл ребенка из школы забрать, да, например, да. Там...
0: Да.
1: Привез а же, другого.
0: Вот. А тебе же еще в школу, а потом осенью-то еще и школу приходится с работой на ПВЗ совмещать. Это ты летом просто работаешь на ПВЗ, а тут попробуй учиться.
1: Да.
0: И сразу
1: респект. Ой, у меня сейчас, короче, на моих ПВЗ сплошь зумеры работают. Мне так это нравится.
0: Да.
1: Мне так, я с ними вежливо разговариваю, они со мной. Думаю, какие же, хочется сказать, вот уже старость, знаете, хочется сказать, какие же вы молодцы, работаете и учитесь. Прям
0: это правда,
1: дитё
0: но
1: сидит.
0: Там 9 из 10 у них такой вид, как будто им, ты им обязан просто. Просто по жизни чем-то, что мне неловко им показывать QR-код. Мне кажется, что я терпила какой-то. Они с таким там лицом сидят.
1: Ну, суровенькие чуть-чуть, да, суровенькие. Но они как будто, может, боятся нас, взрослых, я не знаю, там.
0: Нет,
1: не боятся.
0: Это ты не выдумываешь.
1: Это нас учили, да, бояться, уважать. Тире уважать.
0: Это ты их боишься, я не знаю об этом, и поэтому...
1: Я максимально с ними вежлив, да.
0: Ну вот, потому что чуть что, сразу же все.
1: Сразу спиннер в меня кинул.
0: Конечно.
1: Спиннер в спину мне.
0: Да.
1: Это были новости, да. Спасибо огромное. Больше событий, больше новостей уже завтра. Обязательно только старых новостей. Старых, неактуальных. Завтра в то же время. Приходите.
0: Фу, опять флешбеки. Ты долго еще?
1: Я долго.
0: Все, у меня рука уже устала.
1: Так, все, иди.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: и Райтраум.
1: Сейчас, я быстро, я просто вспомнил, ты когда сказал, типа, что если бы этот чел тут оказался, типа, да это все прикол, расслабься. Я понимаю, я сам такой же, но я просто вспомнил историю, как мне одно время совсем делать нечего было, и я в доте школьников по никнейму вычислял их страницы, типа, ВКонтакте. Ну, которые школьники, типа, ну, неуважительно со мной общались.
2: Это ты, конечно, мягко сказал.
1: Ну, короче, неуважительно общались в доте. Кто понял, тот понял. И мне что-то... Я сидел на работе, а я тогда какое-то время, типа, жил на работе. И мне надо было как-то себя развлекать. И я по никнейму их вычислял. И у многих ID ВКонтакте и в доте никнейм совпадали. И один раз вот я так написал, у меня даже где-то там переписка, по-моему, сохранилась. Это было лет 10 назад. Какому-то школотрону, типа, просто ни с того ни с сего. Это чего ты там, отца? Это там, ну, его такой, он такой, блин, сори, да это же просто прикол.
2: Ну, видишь, главное извиниться тоже, но попросить такой, прощения.
1: Я говорю, что, типа, это, как его, будем продолжать, типа, дальше общаться? Он такой, да ладно, да забей. Ну, короче, он так это, сразу, да ладно, да это просто приколдес. А один раз я так вычислил школьника, и я не стал ему писать. У него на странице был написан номер школы, и я позвонил его в школу и рассказал, как он себя ведет.
2: Ничего себе.
1: Отвратительно.
2: Какой ж ты...
1: Да.
2: А если так вот кто-нибудь позвонит и расскажет, что мы тут делаем?
1: В мою школу.
2: Тебе приятно? Школу жизни.
1: Пусть звонят, она вроде как закрылась уже, они не дозвонятся. Но да, я позвонил, говорю, такой-то у вас учатся? Типа, да, вот я говорю, вот он так типа себя ведет. Вот в доте такие вот слова говорит.
2: Ну вот они сказали его родителям, они его отругали.
1: Да.
2: И он...
1: Да.
2: И он потом...
1: Нет.
2: Начал писать рэп.
1: Да.
2: Пошел на батл.
1: Ну, надо было как-то развлекаться. Хотя я и сам под своим никнеймом всегда во всех играх играю. Но, кстати говоря, вот в это как его? В Mobile Legend такого не было. В Доте по голосу постоянно узнавали. Типа, такие, а, ты? Я говорю, да, нет. А в Mobile Legend всем пофиг, как будто никто не. Ну, там как-то, короче.
3: Понятно.
1: Вот.
2: Так, я нашел. 15 тысяч стоит подсветка. Берем?
1: Да, ну конечно.
2: Это дорого или нормально?
1: Ну я за столько и покупал, все, я ладно. Не знаю. Она каждый рубль свой просто, да? Отбивает.
2: Все, беру тогда нафиг. Все, один раз живем.
1: Все, давай. Фига, вот это ты.
2: Ребят, блин, потом позову вас, поиграем в игры, посмотрим кино, попьем чай с овсяным печеньем.
1: Горжусь.
2: Вообще, все, погнали.
1: Вообще.
2: Блин, 15 тысяч, черт. Ну ладно.
1: Ну, он это 3 месяца будет ближайшее вспоминать. Все остальные покупки будет себе отказывать. Говорит, ну я ж купил уже, вот.
2: Да.
1: Я ж себя уже побаловал.
2: Не буду хлеб, наверное,
1: не буду, да, хлеб. Что-то без сосисок, макароны поим, я ж уже купил. Ну вот, Юрий написал. Я один раз тоже в ВК нашел пацана и скрин переписки скинул его отцу. Он у него в друзьях был.

0: как же быстро летит время. Я в какой-то момент осознал, что сейчас, подождите.
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
0: Мы вот с тобой в Липецк ездили, помнишь? Это знаешь, когда было?
2: Летом.
0: 4 месяца назад, в начале лета вообще, это же было только что. Мы еще ржали с того, что мы вышли на какую-то станцию, как она, Грязи называлась, да?
2: Да, Грязи Воронежские.
0: И первый магазин, который я увидел, это ритуальные услуги. Там даже не продуктовый был, а именно ритуальные услуги.
2: Там это вокзальная, привокзальная площадь, там все, там можно в магазине закупиться в соответствующем, но не будем называть его. Назовем его КБ.
0: Ну, ты вот представляешь себе, ты выходишь
2: и сразу копытнуться, и тебя там все обработают.
0: Представляешь, ты в Москве выходишь на площади, на привокзальной, и там даже не шаурма.
2: Там прям с белешичной рядом, с шавермочной, прям рядом соседство.
0: И причем там, видимо, я не знаю, как-то ты вот отходишь буквально там еще 100 метров, еще какой-то магазин, где там продают венки и что-то еще там было.
2: Добро пожаловать на родину ко мне.
0: У вас там это что, блин, происходит?
2: Так наоборот, у нас сервис, у нас тебе все. И поесть, и попить, и одежда там, скорее всего, есть на этой привокзальной площади.
0: Похоронная?
2: Ну.
0: Ну вот, и что ты. Так, ладно, 8495-232-1632. Звоните, пожалуйста. Мы сегодня отмечаем день интернета в России. Ну, не день Рунета, а день интернета. Типа, когда российский интернет достиг 1 000 000 пользователей. Хотя я не знаю, как они это считали. Это могло быть и больше. Ну, типа, вот официально так вот. 28 лет назад 1 000 000 пользователей отметил российский интернет. Что вы делали в первом интернете в своем? Что вы там, какими файлами, сайтами там менялись? На каких форумах сидели? Может быть, рассказывайте. Звоните.
2: Знаешь, на каком я форуме сидел?
0: На каком?
2: Вот угадай. Я клянусь.
0: Да я знаю, форум любителей Митяева.
2: С первого раза.
0: Ну, так
2: не форум любителей Митяева, на сайте у него была страничка, где все переписывали.
0: Ты там сидел?
2: Да.
0: Подожди.
2: Каждый день.
0: Ты там самый молодой был, наверное.
2: Да, и я там, как сейчас помню, в 2022 году я первый раз там с ним пересекся на концерте. Автограф взял там, пообщался даже. И я потом эту историю описал на форуме, и мне там все, да, лайков не было.
0: В смысле, это какой год это?
2: 2002.
0: А.
2: И я ее описал, и там все, как мы рады за вас, и там это, и все, вот так. А потом я шел.
0: Там максимально нетоксичная аудитория,
2: конечно,
0: да?
2: Там обсуждали, все там, вот, а как вам эта песня, а вот тут, как, что значит эта строчка?
0: И ты сидел там с дедами?
2: Ну, да. Какие мы разные люди, да?
0: Вот это тебя, конечно, тянуло. Не, я, кстати говоря, я пытался вспомнить, на каких я форумах сидел, и я не сидел ни на каких форумах. То есть они все мимо меня прошли. Все хип-хоп.ру, все двачи и прочее. Почему-то вот меня как-то не завлекли они. Не знаю. Я мог там зайти почитать, но вот чтобы прям сидеть там, переписываться, обсуждать что-то целыми днями, не знаю. Мне как-то не мое. Имиджборды все эти. Нет. Ну, на упячке посидеть, покекать можно было. Алло.
3: Алло.
0: Алло, привет, как тебя зовут?
3: Настя.
2: Настя, ты кекала на упячке?
0: Да,
2: давай сразу, как на духу скажи.
3: Я могу не помнить.
0: Ну смотри, ты, видимо, если ты не на упячке не сидишь, ну не помнишь, значит, ты там не сидела, скорее всего.
3: Ну, наверное.
0: Ну, смотри, там было 2 сайта, значит, для людей с извращенным чувством юмора и с обычным, типа, с нормисовским. С нормисовским это вот я плакал, получается. Mm-hmm. А для людей с извращенным чувством юмора это упячка была.
2: Настя, а тебе это... Расскажи что-нибудь по теме.
0: Да.
2: На каких форумах ты сидел?
3: Ну, мне вообще 98-го года рождения, поэтому...
0: О, то есть ты ровесница, по сути, вот этого праздника, который сегодня мы отмечаем.
2: То есть, 90...
3: вообще, да,
2: это сколько? Это тебе 28 лет, да, сейчас? То есть ты уже залетела во взрослую жизнь, когда уже у всех интернет летал, и телефоны были с интернетом, и все.
3: Ну да,
2: о чем с тобой говорить?
0: Ну ты хотя бы анонимки ВКонтакте писала.
3: 100% было такое,
0: да. А играла в игру «Спросил, увидел, полюбил»?
3: Нет, такого не помню. Эх. Ask.fm помню.
2: Ask.fm, только хотел сказать, на Ask.fm писала? Было. Да. Ой, я себе как-то завел Ask FM, там куча каких-то полушизанутых.
0: А я себе там сам вопросы писал.
2: Псевдофанаток начали там анонимно писать мне какие-то там гадости, там то, что они боялись сказать лично. Там что, ужас. Ну, понятно, Настя, что, хорошо, молодость.
0: А ты сам себе там вопросы не писал?
2: Я сам с собой переписывал.
0: Нет, там же Ask FM был создан для того, чтобы ты, типа, это... сам себе там задал анонимный вопрос, ну что, твое сердечко свободно, и сам на него потом ответил, вы знаете, нет, мое сердечко не свободно, есть там одна, и вот, и чтобы потом, а она должна была это увидеть.
2: Понял? Правильно, Настя?
0: И ну, типа того, да.
2: Ты как вообще в целом, у тебя все
0: хорошо?
2: Поставьте
0: плюс в чат, кто так делал, просто скажите, пожалуйста.
3: Да, все прекрасно, все нормально. Пробки.
2: Ну, слава богу.
0: Да,
2: давай,
0: там
2: аккуратненько.
0: Ну, давай, пока.
2: Давай, на связи там. Пока. Когда едешь, давай. Допиши потом.
0: Давай, ладно? Да, ага, пока.
4: Доедешь, пиши. Скажи, да. Водили, пускай поспешит.
2: Ну, есть следующий у нас человек.
0: Кстати, доедешь, пиши, это такая тоже фраза, как будто ты просто себя ответственность скинул. Он же, ты же при водителе сказал, доедешь, пиши. То есть в случае чего он же может написать с ее телефона. Я доехала. Алло, привет.
5: Алло, здорово.
0: Привет, как тебя зовут?
5: Диман из Воронежа.
0: Диман, ну, я чувствую, ты застал вообще появление интернета в целом, поэтому расскажи, может, есть у тебя что-нибудь?
5: Как сейчас помню, в 2004-м появился первый интернет.
0: Ага.
5: Дуалап.
0: Дуалипа, правильно.
2: Дуалап.
0: Диалуп.
2: Да.
0: Так, и что, на каких сайтах ты отвисал?
5: Да, вначале на своих воронежских, скажем так, были тут.
0: Какие? Клуб любителей Воронежа.
2: Воронеж.ру? Что за сайты?
0: Не знаю.
5: Большой воронежский форум.
0: Ага. И что вы там обсуждали? Городские проблемы всякие?
5: И это было. И обсуждали. И телефоны покупали, продавали, перепродавали.
2: Знаешь, нормально. Внутри городов чат жителей.
0: Угу.
2: Не чат подъезда, а чат всего города. И там люди знакомились, наверное, тоже, да, Дим?
0: Друг вокруг еще.
5: И знакомились, да.
0: А у тебя была страничка на moymirmail.ru?
5: О, конечно, был.
0: До сих пор?
2: А какой у тебя никнейм в интернете, Диман?
0: Давай мы тебя найдем.
5: А я уж не помню.
0: Ну, не помню.
2: Ну, какую-нибудь там почту же мы должны были придумать, какую-нибудь крутую там, я не знаю.
0: Ну, кстати, вот...
2: Диман Дестройер.
5: Да-да-да.
2: Что-что-что?
5: Какой-то Демоник.
2: Ну, нормально.
0: Ну, ладно.
2: Обыграл имя,
0: да,
2: пойдет.
0: Молодец, давай. А напишите, кстати, в чат, вы же все наизусть помните номер Аськи своей. Я не знаю ее, я не помню, потому что я как-то в ней особо не посидел, уже потом и контакт появился, я уже больше в нем общался. Поэтому Аську я свою наизусть не знаю. Ты знаешь?
2: Нет, я Аськой не пользовался.
0: То есть ты знал там, кстати, что если там можно стать королем Аськи?
2: Да ты чё?
0: Да, там тебе, ну, ты переводишь, получается, деньги, и там, ну, у тебя вместо онлайн там появляется корона. Написал человек и сказал, так можно стать королем Аськи.
2: Понял. Ну. Мой мир у меня был, Mail.ru.
0: Да?
2: Угу. Спасибо.
0: Пожалуйста. Но ты там ни с кем не переписывался, потому что ты переписывался с друзьями на форуме Митяева. Все друзья там были. Зачем тебе Аська была?
2: Да.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Новое радио.

0: на новом радио.
1: Сижу, смотрю, радуюсь, как Кирилл оформляет покупку подсветки для телевизора за 15 тысяч. Вообще. И я прям вижу, как ему это больно дается, потому что, скорее всего, ты до этого покупал РГБ-ленты за 1000.
2: 700
1: рублей, да, вот это, которая 800 метров за 700 рублей, которая типа светит вот так вот чуть-чуть совсем.
2: Ну ты меня, видимо, плохо знаешь, потому что я тут нашел не на маркетплейсе, а на сайте интернет-магазин за 11 тысяч.
1: На каком-то сайте?
2: Да.
1: Ты на какой-то сайт зашел.
2: Это поросла... Ну, это интернет-магазин. Ты че? Да, это самое.
1: Ну, смотри.
2: Наверное, проверено.
1: Там хотя бы ты сможешь вернуть, если что. Но это, знаешь, это же золотое правило было всегда... Раньше, я помню, сайт был, ты вводишь какую-то технику, и, типа, ты можешь там посмотреть самые низкие цены, самые дорогие магазины. Сейчас, вроде, этот сайт тоже там переделали уже, тоже такое есть. Но это золотое правило было, типа, не смотришь, не покупаешь самое нижнее, типа, хотя бы 5 вверх отсчитываешь и покупаешь вот там.
2: Да,
1: вот.
2: Тут только за 11, остальные все за 15. А на одном маркетплейсе...
1: Тебя это не пугает.
2: Нет, на одном маркетплейсе мне нравится. У них там вот что-то 24, вот это вот, то же самое. Вот, у них, вот как у них там формируется цена?
1: Ну, они просто ради прикола выдумывают.
2: А еще один есть маркетплейс, не будем называть его, где, по-моему, никто никогда не покупает, потому что там просто нахрен в два раза дороже все, на любой товар абсолютно, такая наценка двойная.
1: Это что за, я не знаю, такие...
2: Я вот думаю, а как он существует, как бы, для чего? То есть, как не заход... То есть, как вот?
1: Так, просто, чтобы пару процентов оттянуть, знаешь.
2: Ясно, да. А вот кто-нибудь купит, да?
1: Это как на фильме, помнишь, день выборов было, они говорили, вам надо поехать, задача победить не ставится, надо просто оттянуть пару процентов. Типа, вот я думаю, тут то же самое. По поводу что-то маркетплейсов хотел сказать. А, я так или иначе... Мне так обидно, короче, становится. Я смотрю видео, там есть такой блогер, типа, и он покупает всякие странные объявления компьютеров и разбирает их, там показывает, что и так далее. И многие маркетплейсы, они как, продают игровой компьютер, там, знаешь, идеальная карточка, там все игры написаны, там игровой, и цена там 25 тысяч рублей. Он его покупает, и понятно, за 25 тысяч рублей он никакие игры не тянет, там тапок лучше игры запустит, чем он. И мне просто обидно в этом, они еще, знаешь, как делают? Они, типа, покупают просто на разборках из офисов старые компьютеры, вот это вот все комплектующую запихивают в более-менее там новый корпус, а комплектующие все старые. И продают его типа под видом вот нового игрового, игрового компьютера за 20 тысяч.
2: На разборках, да?
1: Да, и мне обидно за то, что какая-нибудь бабушка или какой-нибудь человек, который не очень разбирается в компьютерах, думает, ну вот сделаю там сыну или внуку приятное, покупает ему, там вообще до прикола доходит, знаешь, за 20 тысяч рублей у тебя набор компьютер, монитор, наушники, клавиатура и мышка за 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей клавиатура стоит. И, конечно, такое ничего не тянет. А ребенок еще мучается. Я презираю таких продавцов, кто так делает. Там, наверное, у них, типа, они за 1000 рублей это покупают, а продают за 25. Ну, короче, очень
2: обидно. Я один раз был, историю быстро вспомнил. Давай. Я один раз был в Санкт-Петербурге и иду, короче, и там что-то, короче, продаются бэушные запчасти на автомобиле. Я говорю, а это что такое? А мне говорят, это разборка питерская.
1: Поклянись, что эта история была на самом деле.
2: Ну, конечно же, я ее выдумал. Ради юмора. Его величество юмор, дорогие друзья.
1: Все.
2: Это все только ради него.
1: Поэтому, ребята, проверяйте, если вы видите в карточке товара написано «игровой компьютер», и он стоит там дешевле, я не знаю, полтоса, то сильно там... Нет, вы поиграете там, но не так, как, наверное, вам хотелось бы.
2: Лена Катина и Фарго у нас сегодня в гостях. Посидим, потрещим, пообсуждаем новости. Музыку, конечно, все то, что вы любите. Вы же любите обсуждать музыку.
1: Я люблю, потому что я в этом кое-что понимаю.
2: Я не очень, честно говоря.
1: А что, ну ты... Как ты не понимаешь музыки? Ты с 2000 года на форуме Митяева.
2: Ты хочешь поржать, хочется, а музыку обсуждать. Музыку что обсуждать? Ее слушать надо.
1: Да.
2: А как вот мы обойдемся с музыкантами без истории, как они пришли на студию, записали? А вот мне еще скинул демку, но вот я послушал, подумал, что материал стоящий, я записал свою часть там. Вот
1: ты текст Фарго не считай, оставь бумажку его на столе.
0: Реклама. что нужно для комфортного отдыха дома. Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса CityService. Владельцам китайских автомобилей автосервис CityService предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1+1. Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Супер хиты и супер новинки на базе. У нас гости. Гости.
3: 50% гостей у нас. И
2: да, не все пока гости. Сказать,
4: можно я буду 100% гостем отдельным просто? Давайте.
3: Фарга, Лена, вы наушнички наденьте, чтобы...
2: Фарга не придет сегодня?
3: А давайте, кстати, без Фарга, без мальчишек посидим.
4: 200% без мальчишек?
2: Да.
4: У вас
2: да.
4: Тут трое.
2: Да, кстати.
3: А мы выйдем.
4: А мы тут сами в эфир
2: поведем. Ну как, Кирилл уж мальчишка, это с авансом.
3: Так, злая мальчишка, все.
2: Мальчишка, он был 90.
3: Пришла Лена Катина, и это имба. И сейчас мы...
4: И кайфарик.
3: И мы кайфарики, да. Мы просто молодежь. Понял, какая мы молодежь? Понял?
2: Вот это вы молодежные, конечно.
3: Кайфарики.
2: Имба.
3: Сейчас спиннеры как достанем.
4: Имба с кайфариками.
2: Клево, клево, клево.
3: Это молодежь, которая застала Ленина молодым, так говорила. Так, Лен, ну, я так понимаю, что неспроста ты, да? Ты, мы на ты?
4: Да, конечно.
3: Ты к нам пришла. Что ты принесла?
4: Я принесла новую песню, которую мы записали с вторыми 100%, которые еще все еще едут на наш эфир. Это наш коллаб. Сейчас буду вот это.
3: Давайте на молодежном.
2: Давайте,
4: а я больше ничего не знаю, кстати, еще не выучила.
2: А как и Куролесов еще есть?
3: Фит там.
4: Фит, да. Фит с замечательным музыкальным продюсером, автором Фарго.
2: С Тимбалендом.
4: Ну, с Тимбалендом, так скажем, в планах далеко идущих.
2: Ага.
4: Вот. Пока с Фарго, не менее талантливым, на мой взгляд, совершенно очень успешным, называется «Поцелуй на поражение». Я сейчас так, на самом деле, весело об этом говорю, но песня-то грустная, более суровая. Да. Ну, не то чтобы грустная, она такая сложная. Угу. Про сложности, ну, как... Вообще, сюжетная линия о том, что бывает так, когда пара, вот и мы вместе плохо, и а по отдельности плохо, и вот они как-то вот никак не могут найти вот этот вот баланс, что ли, как-то, ну, короче, просто зависимые отношения, если говорить там психологическим языком.
2: Ну вот по сложности, допустим, от 1 до 10 оценить, если 1 это песня Гаязовых «Малиновая лада», а песня 10 это вот последняя песня из фильма «Реквием по мечте», от 1 до 10.
3: Насколько она серьезна?
2: Да.
4: Ну, нет, ну точно не «Реквием по мечте». Слушайте, вы мне сейчас про него сказали, у меня аж мурашки по коже пошли.
3: Это у нас просто холодно, мы сейчас потеплее
4: сделаем. Нет, ну хорошо, давайте на четверку, наверное.
2: На четверку?
4: Да. Вот, «Реквием по мечте», кстати. Если нас слушают всякие зумеры и так далее, всем бежать смотреть этот фильм. Я в свое время посмотрела его в возрасте 14 лет, и это было самое лучшее решение в моей жизни, что меня отвело от многих всяких проблем потом в будущем. Поэтому
2: а это время было, когда
4: советую.
2: Можно было в окно посмотреть и уже ужаснуться, и не надо было «Реквием по мечте» смотреть.
4: Нет, мне надо было. В общем, нет, да, на четверку, но для меня это еще, наверное, я так думала и придумала, что, наверное, это можно еще ассоциировать с моментом притирки в отношениях, когда только вот, ну, уже конфетно-букетный прошел, и тут вот вы начинаете жить вместе со своим избранником, и начинается вот эта бытовуха, то есть ты вот смотришь там, вот один носки кладет в корзину для грязного белья, второй оставляет их у кровати, щетка мытая, не мытая, там, ну, короче, вот такие всякие штуки именно притирочного типа, и когда ты вот с одной стороны вроде как, и вот ты думаешь, с чем ты можешь жить, с чем ты не можешь жить, и вроде как хочется и колется, ну, в общем, все очень-очень, и вроде как, и вот ты думаешь, с чем ты можешь жить, с чем ты не можешь жить, и вроде как хочется и колется. Ну, в общем, все очень-очень сложно в этот период.

0: Может, да потому, она что-то лет, не так,
1: как-то
0: делает.
1: Как-то так довелось.
0: Может у быть, она там, не знаю, не что-нибудь быть. Оставляет свое, то, что его бесит, или там, не знаю, волосы такого с расчески не убирает.
1: С его почему? Расчески.
0: Может быть, кстати, и с его.
1: Ну как, нет, ну у нас в основном же как-то так повелось, что если развелись, это из-за мужика, как-то из-за женщины.
0: Ну нет, я с этим не согласна, бывает по-всякому.
1: Да?
0: Да.
2: Лена Катина у нас сегодня в гостях. Будем музыку слушать, и будем песни слушать, и Фарго дождемся.
0: И Фарго дождем.
1: Да. А пока слушаем тогда Тимбленда, раз про него поговорили уже, чего бы и нет. На новом радио.

0: Лена Лена Катина у нас сегодня в эфире. С кем, не поговорить на эту тему, как вот не с Леной Катиной. Лена, видели, там, значит, ремастер на «Ведьмак 3» вышел, и все, у кого «Ведьмак 3» был куплен до этого, в Стиме можно, типа, бесплатно скачать, там новый графон завезли.
1: Так, подождите, мне нужен переводчик в этом месте.
2: А мы думали, Лен, ты уже шаришь за все тренды молодежные.
1: А, нет, нет, я только вот «Майнкрафт», «Роблокс».
0: А, ну это как раз, не, «Ведьмак»-то это тоже
2: его слышал. Это потому что дети, а вот ТикТок ты ведешь.
0: Да.
1: Да.
2: И достаточно активно. Как вдруг ты там оказалась?
1: А, ну, я поняла в какой-то момент, что без соцсетей сейчас вообще жить невозможно, поэтому mm-hmm. надо напрягать булки и как-то развиваться в этом направлении тоже. Поэтому, ну, у меня еще есть шикарная команда девчонок, которые мне все время топают ногами и дают пинка, чтобы я это все делала. Поэтому, ага. вот, да, вот так вот под дулом пистолета мы записываем тиктоки, снимаем рилсы, как еще они называются?
2: ВК-клипы сейчас, Лена.
1: Да, кого... Ну, в общем, короче, вот маленькие видосики.
2: А какой контент-то какой? Чё там? Танцы, песни?
1: Нет, слушай, ну, разные. Мы, как правило, снимаем видосы там, какие-нибудь прикольные, типа трендовые. Вот недавно тоже с Фарго снимали, вот. Или что-нибудь там в процессе придумывается такое интересное, ну, на наш взгляд, я не знаю, как.
0: А почему?
1: Ну, вроде публикация. Или, конечно, песни, которые мы выпускаем, естественно, мы липсинки снимаем.
0: Почему вот два человека? Один ответственный за ВК-клипы, другой за ТикТоки, или
1: подожди,
0: как?
1: Подожди, ты думаешь, что это все?
0: А, еще люди
1: еще,
0: есть?
1: Еще, конечно. У меня прекрасная команда молодых людей, которые в трендах, которые знают, как это сейчас работает, и меня учат.
0: То есть как-то, каким-то образом очень много людей убедило Лену Катину взять их на зарплату, чтобы они просто дали телефон в руки и сказали: записывай видео, мы на новом радио.
1: Наши финансовые условия не разглашаются.
0: Можно я тоже устроюсь тогда?
2: Я просто говорю, что это может быть один человек смог бы сделать.
0: Смотри,
2: а не семь.
1: Ну, у меня каждый занимается своим делом. Так, начинается. ТикТок? ТикТок?
0: Да, снимай.
2: Поехали.
0: Нет, себя снимай.
2: А, себя снимай?
0: Да, что ты на...
2: Я на новом радио. Включайте, погнали, эфир.
1: А вот я так только что сделала. Это что сейчас вот было?
0: 100 000 давай мне теперь.
2: Хорошо.
1: Но зато, смотрите, мы уже пропиарили наш эфир. Соответственно, количество слушателей и просмотрщиков увеличилось. Да. Вот. Плюс еще они смогут услышать кучу классной музыки, в том числе и мою музыку. То есть это очень выгодно.
0: Это в первую очередь. Это правда. Вот. Так-то бы они не смогли, конечно.
1: Ну, нет, ну так-то, может быть, они бы пропустили, а так вот раз, вдруг там что-нибудь не всплыло, какое-нибудь окно, где же там у Лены Катиной новый
0: девочки,
1: пост вышел.
0: Вы не переживайте, у нас просто эта рубрика постоянное обесценивание других профессий. Мы это делаем регулярно.
2: Тут и космонавтам приходилось,
0: и нейрохирургам, так что мы...
1: А мы, собственно, не против, вполне, давайте.
0: Мы считаем, что самая сложная работа в мире это ведущие утреннего шоу на новом радио.
1: Давайте поиграем, давайте.
2: Ну, это что там, все остальные, что там они делают?
0: Ну, конечно,
2: Господи.
0: А что-то пришел на работу, так мы
2: 4 часа
0: посидел.
2: Говорить.
0: Конечно. Тут, твоими устами, Кирилл. Реально.
2: Так, Лен, некий перезапуск карьеры произошел, да, в этом году?
1: Да. Ну, да, так скажем, скорее мы начали чуть заранее, то есть я немножко поражала, немножко посидела в декрете, а потом вышла обратно в люди, в свет, так сказать, и мы запустили, так скажем, перезапуск, потому что была какая-то конкретная пауза. Вот, у меня поменялась команда, поэтому мы решили, что это действительно перезапуск звучит очень правильно в этом смысле. И другой музыкальный материал, другие продюсеры, другие направленности, ну, как в том числе, как и развитие соцсетей, да, потому что, опять же, повторюсь, в наше время это очень важно и очень, так скажем, ну, прибыльно, наверное, это неправильное слово, а вот...
2: Да нет,
1: ну,
2: нормально.
1: Очень хорошо помогает развивать.
2: Я только хотел спросить,
1: творчество.
2: Ты же вот ушла в декрет, вернулась, чувствуется прям, что изменился мир, имеется музыкальный?
0: Типа
2: вот,
0: как шоу. Из тюрьмы, когда выходишь.
2: Ну да, аналогию для наших слушателей просто приведем.
0: Чтобы им понятнее было.
1: Слушай, ну, наверное, это начиналось еще до того, как я ушла в декрет, но, конечно, да, я почувствовала разницу, потому что другой стиль работы сейчас, в принципе, появился, да, вот с теми же соцсетями, с развитием развитием и технологий там, и так далее. Вот, поэтому, конечно, все немножко по-другому, приходится учиться. То есть я себя прям воспитываю сейчас, занимаюсь самовоспитанием, потому что я, когда там первый раз начала сталкиваться вот с этими вот видосиками, я говорю, в смысле видосик? А где клип, где там вот
2: да,
1: это
2: где бюджет
1: все?
2: Вот это снимать
1: да,
2: неделю?
1: Да, бюджетирование там, да, вот эти вот, ну, сутки, а то и двое там снимаешь вот это вот эти вот огромные видео там супер классные. Я говорю, какие видео? Вот липсинг там на 30 секунд запиши. Я такая, что за фигня вообще? Это что такое? А потом я смотрю и такая, ух ты, а оно-то залетает. А людям-то нравится, думаю, ну окей, надо себя переформатировать для того, чтобы, ну, как-то настроиться вот на этот лад,
2: так
1: на это
2: хорошо,
1: настроение. Лучше. Я думаю, что хорошо,
2: раньше
1: конечно.
2: Нужно было Бондарчука звать там съемочную группу и платить им, а сейчас...
1: Ну, сейчас хочешь жить,
2: умею
1: вертеться. Как было, так и осталось. Просто вертеться теперь нужно немножко в другом направлении. Ну, и плюс, конечно, там и концертная деятельность
0: возобновилась. За Бондарчука вот обидно только, потому что...
1: Бондарчук великолепен.
2: У него там есть работа.
0: Есть работа тоже.
2: Да, раньше он клипы снимал, потом кино. Вот. Сейчас клипы не снимают, кино
1: кстати,
2: зато
1: прекрасное
2: осталось.
1: Кино.
2: Ну, да. Кстати, да. Не,
1: очень даже неплохо.
2: «Девятая рота» вообще.
1: Стороны... Вообще отвал башки.
2: Можно пересматривать неоднократно.
1: Ой, нет, я рыдаю. Я рыдаю. Я прям все. У меня слезы рекой. Вот это прям, ой, ужас.
2: Что-то мы «Реквием по мечте» и «Девятая рота» сегодня. Вообще... Так и до «Груз-200» доберемся в обсуждение.
1: Господи.
2: Лена.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Хорошее настроение.
1: Хорошего настроения. Прекрасного дня всем.
0: Да.

0: рядом.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Севиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое.

0: Лена Катина у нас сегодня в гостях. Должен был быть еще и Фарго, но он едет еще.
1: Лена Катина.
2: Он уже на пропуске.
0: А, ну вот. Лена Катина, расскажите, пожалуйста, что с группой Тату сейчас происходит?
2: Ну, мы гастролируем активно. У нас много концертов в разных городах. Скоро будут еще концерты. Так что ищите свой город в соцсетях. Мы обязательно все пишем, все освещаем, озвучиваем и так далее.
1: Кто публика?
2: Нас можно увидеть. Публика абсолютно разная.
1: Молодежь подтянулась?
2: От детей, да. У нас очень много молодежи. Начиная от детей, вот прям вот дети. То есть дети
0: прям
2: там...
0: Прям груднички?
2: Нет, ну не груднички, конечно. Ага. Груднички, они только уа поют. Ага. А пятилетки вполне уже подпевают. У меня сын младший, трехлетний, поет, нас не догонят, ходит. Нас не догонят.
0: Но у него выбора нет, как будто бы.
2: Ну, как будто бы... Да, на и... самом деле, я не то чтобы пропагандирую там нашу и свою музыку, ага, в домашних условиях. Вот, но тем не менее. То есть от пяти и до вот прям пенсионного возраста. И очень много молодежи подтянулось. Это правда прям вот... Очень здорово. Вот дети моих подруг уже прям умоляют, просятся на наши концерты. Mm-hmm. Я их провожу всегда. Они приходят прям в восторг. То есть
0: вот
2: они
0: он,
2: говорят, мы
0: целеба.
2: Обалдеваем, что мы просто почему-то откуда-то знаем все эти песни.
0: Ага.
2: Вот, и кричат, и орут.
0: Так они в культурном коде у нас уже. Фарго, привет.
3: Привет, мои хорошие. Простите
0: привет,
3: меня
0: брат.
3: За опоздание. Рад всех видеть. Как,
0: да,
3: как дела у вас?
0: Мы тебя тоже.
1: Да плохо, сидим,
0: да
1: смотрим
0: как...
1: на часы, на окно.
0: Да,
1: где...
0: Всего лишь какие-то 30 минут, но это нормально. Не, вообще,
1: да ничего себе, просто на федеральный эфир опоздал на полчаса. Да и господи, боже мой.
3: Я сделал, затворился.
1: Что случилось-то?
3: Пробки, не уследил за графиком, думал, что быстрее доеду. Как обычно, классика, сори.
0: Пробки, он сказал, отхлебнув кофеёк.
3: Это у нас внизу, ребята.
1: Все, я опаздываю на радио, сейчас все, просто за кофе заезжаем и уже едем.
3: Пока он делал мне пропуск, я взял кофе.
1: А, ну правильно.
0: Так, мы тут обсуждаем, между прочим, ну, вот как группа Тату сейчас происходит. А будут какие-то туры по Японии там или как-то, ну... сказать, вот, ребята,
2: ну,
0: мы...
2: в Японию мы вместе с Гошей Рубчинским недавно слетали, там было небольшое воспитание.
1: Воспитательное мероприятие,
2: да. Выступление. Вот, но в планах есть много чего, и в том числе за граница, но ближайшие концерты будут по России.
1: А можно быстрый вопрос? Правда, да. Стинг писал басовую партию?
2: Да.
1: Офигеть.
2: Ну, у нас там, на самом деле, очень много таких именитых продюсеров и артистов, с которыми нам удалось и посчастливилось поработать на втором альбоме.
1: Когда Timbaland заиграл, Лена пококетничала, сказала, что сотрудничество с такими людьми в будущем. Я вспоминаю этот факт про то, что Стинг писал басовую партию для песни
2: Friend of Foe.
1: Прикинь, ну, типа, Стинг заскочил, записал и поехал дальше.
0: Что за Стинг?
1: Забей. Фарго, да что, как по музыке там, студия, песни, все вот это. Давай вот эту твою телегу.
3: Расскажи свою стандартную.
0: Сколько треков придумал за сегодня?
3: Да, свою стандартную
0: телегу. Пока ехал. Учитывая, что у тебя кофта ЕРД, значит, бабки есть.
3: Бабки имеются, спасибо, слава богу. Да все супер, все круто, делаем много песен. Вот вышла с Леной песня, кстати говоря.
1: А, вот как раз, да.
3: Вы обсудили вообще это или нет?
1: Тебя ждали, ты что?
3: Или надо все про это поговорить?
2: Ну, я проговорила, что это просто зависимые отношения. Дальше добавляй.
0: Ну, смотри, вот мы, интересно, насколько ты оценишь эту песню по, как мы, у нас было по тяжелости, да, какое слово там было?
2: Да,
1: по степени
2: такая...
1: печали.
0: Да, по степени печали, смотри, от 1 до 10, где на первом месте...
2: По степени сложности.
0: По степени сложности, где на первом месте это Gayazov Brothers «Малиновая лада», а на 10 месте песня из «Реквием по мечте». Вот ты на сколько баллов оценишь?
3: Наверное, на 7.
0: А Лена на 4 оценила.
2: Да.
3: Ну, Gayazov Brothers сильно далеко от нас.
0: Да?
3: Очень далеко от этой песни Gayazov Brothers.
2: Ну да, но мы и не рэкаем по мечте.
3: Ну,
2: там прям совсем...
3: Имеется в виду депрессия, что ли?
2: Ну,
3: в
2: да.
3: этом смысле?
2: Ну да.
3: Ну нет, ну не 7, ладно, давайте 5, вот так.
0: 5.
3: Ну и не 4, я все-таки за 5 больше вот туда.
2: Ну ладно, давай, на пятерочку
3: сойдемся.
0: Давайте прежде, чем мы сейчас уже готовы слушать, как раз Фарго тебя ждали.
2: А вы также нас порежете, как остальные песни?
1: Да, мы отчикаем, сделаем 40-секундную версию, чтобы быстрее.
2: Как в рилса.
1: Да.
0: Какая у каждого роль была в написании этой песни? Вот я хочу так
3: все написала Лена.
2: Ну что, ты чего?
3: Ну, мы вместе все это делали. Нет, ну понятно, что там она участвовала в... В тексте она участвовала в исполнении, я больше по музыке, по мелодиям. То есть каждый занялся своей работой, и все, мне кажется, прекрасно справились. Вот, мы уже не первую песню делаем с Леной, просто те были ее сольные. А здесь я такой, давай я заскочу. Типа, why not?
2: Ну, давай. Она просто была очень подходила как раз именно под дуэтную историю.
3: Да.
2: Под фит.
1: Да, да, да. Давайте на молодежном говорить, конечно, на музыкальном языке.
0: Колоколап.
1: Ну что, поехали.
0: Так, Лена Катина, Фарго, «Поцелуй на поражение» называется.
1: Заявочка.
0: Вообще. Вообще.

0: Слушайте, ну серьезная песня. Я тут просто прочитаю комментарий, с которого меня размотало, как будто этой фразы не хватало в треке «Бой с тенью» или «Игра с самим собой». Что-то я сразу вспомнил.
1: Это легендарная строчка. Отсылка к группе «Контейнер» и «Паша Технику». Ну вот такая песня, дорогие друзья.
0: Слушайте, ну серьезная песня. Ну да, на пятерочку где-то.
2: Ну вот про отношения, да, про сложности в отношениях, когда и разорвать, и нести тяжело, и бросить жалко, и в общем вот...
3: Но в музыке есть бэкграунд, Лена, скажите.
0: Ну, там есть, сразу видно. То есть там даже и непонятно, что ты вообще делал в этом треке.
2: Как что? Там это на ладонях, это ночь. То есть у нас есть еще и к татушным текстам отсылка. Просто немножко ее перевернули в свою сторону.
3: Ну, кто шарит, как бы, да, за лор тату, там есть отсылочки некоторые прикольные. Вот, а вообще... Работа над песней была очень легкой, как-то все это так сложилось быстро, просто, и мы поняли сразу эту идею, все выкупили про эти противоположности, качели, и вот сделали такую, с таким звуком а-ля.
4: Мы тут говорили, что приводит к расставанию вот в этих сложных отношениях, в частности, про бытовуху. Вот ты как это относишься, если, допустим, свои труханы везде раскидываешь?
3: Ненавижу
4: там
3: бытовуху. Честно,
4: в смысле, ненавидишь, в смысле, не обращаешь внимания или наоборот?
3: Нет, я, честно, вообще считаю, что у всех должно быть свое пространство в доме, у всех должны быть свои комнаты или этажи в идеале.
4: Да. Вообще, поэтому чтобы... пусть живет с матерью.
0: Или разные дома в идеале.
3: Нет, ну лучше... Мне нравится, когда мужчина и женщина, они все-таки в прайме в каком-то и в пиковой какой-то форме друг друга видят и встречаются, и тогда все супер. А когда не в прайме, становится сложнее. Но у Лены может быть другое мнение, тут это чисто моя.
0: Но прайм праймом, а посудку-то кто-то должен помыть.
3: Посудку, да, но я стараюсь много работать.
2: Посудка может быть помыта домработницей.
0: Да. Ну, извините, сейчас...
4: Да, точно, я забываю этих селеб.
0: Точно, домработница. Да,
4: сейчас 99%
0: а курьера уж дворецкий встретит, извините, нормально. Да. Ага. А дети это что там? Да няня воспитает, да и она в прайме.
3: Сами воспитаются.
2: На самом деле без няни домработницы живется гораздо хуже, гораздо сложнее.
0: Да, действительно.
4: Конечно. Ребят, напишите, Чебоксары, Тюмень, кто без домработницы живет? Сложно это или нет?
0: Подожди, а у тебя что, нет человека, который с собакой гуляет, мусор выносит, нет?
4: Этот человек перед тобой.
0: Люди обычно... Нет, у людей есть человек, который моет посуду, с собакой гуляет. Они обычно его сын называют просто, не домработница, да.
4: Пусть собака сама моет.
2: Кстати, у меня сын все это тоже делает. Да нет, мы все делаем просто... Ну, у няни, у помощниц по дому есть выходные, поэтому выходные, естественно, все это ложится.
0: Няня и помощница по дому – это разные люди еще?
2: Да.
0: А где они живут?
4: В доме для прислуги?
2: Ну нет, у себя дома в разных своих местах.
4: Они
2: приезжают к нам утром, уезжают вечером.
0: У себя дома в Пуэрто-Рико?
4: На Филиппинах.
0: Да.
2: А представляете, так каждый день с Филиппин прилетать в Москву?
4: Тяжело, конечно. Это время как...
0: Но бытовуха это действительно очень скучно. Но вот, Фарго, у тебя есть тоже домработница? Или ты как-то сам двигаешься?
3: А у меня раньше была. Я женился недавно.
4: И теперь заменил как бы домработницу на другого человека.
3: Чему я клоню? Нет, на самом деле просто у нас еще две собаки, и поэтому моя жена не доверяет домработнице. Она боится, что она ставит какие-то вещи для уборки, и собаки их там поедят и заболеют. Но у меня всегда это было. Это не так, на самом деле, наверное, дорого стоит. Но я ем часто из контейнеров в каких-то ресторанах. Режем, да. Режем это на...
2: Подождите, он просто недавно женился, у них еще дети не понарождались. Вот сейчас дети пойдут. Я, кстати, обрабатывала очень долго на съемке рилсов наших прекрасных.
3: Мою жену?
2: Твою прекрасную жену, да.
3: Ну, спасибо.
2: По этому поводу. Не, ну подожди. Ну как, это развитие,
3: семейные ценности,
2: да,
3: все правильно,
2: развитие.
3: Мы работаем в повестке
2: вот,
3: правильной,
2: вот,
3: конечно.
0: Ну, кстати, да, ты как женатый человек, вообще у тебя фит с женщиной, ты, ну, с девушкой, ты так нельзя.
3: Нет, ну, фит это фит, а почему?
2: Подожди, работа есть работа.
0: Ну-ка, с пацанами теперь можно фитовать.
3: Это совсем какой-то домострой уже.
0: Ну, а что, это
4: такие случаи, да.
0: Это такие правила вообще-то.
2: Не, ну это же тирань на тиранию смахивает.
3: Да, какой-то этот, да.
0: А я тоже объяснял, что это...
4: Кто-то так жил 10 лет, да?
0: И, кстати говоря, по поводу няни, вот тоже сейчас нарожается, и няни тоже у людей есть тоже, бабушка называется, поэтому там тоже есть кем заниматься.
3: Есть ходы, да, есть ходы.
0: Так что... Другой вопрос, тяжело, когда бабушки и дедушки в других городах, там, конечно, да, приходится самому как-то вертеться.
2: Ну, слушайте, на самом деле все решаемо, это исключительно зависит от готовности человека принимать вообще помощь со стороны, потому что на это тоже, правда, сложно решиться. Ну, как ты чужого человека, ты пускаешь в дом изначально, а это потом уже там как-то становится практически членом семьи. И, во-вторых, конечно, на это нужны определенные средства, поэтому, конечно... Не каждый может себе это позволить, но вот... если возможно, то я только за, например. Это настолько, правда, облегчает жизнь, да. Делает качественнее супружескую жизнь, я вам передать не могу.
0: 100%. Как делать, вот когда творческий человек, приходит вдохновение, оно может в любой момент прийти абсолютно, а ты типа ребенка укачиваешь в этот момент, а у тебя прям прет, ты чувствуешь, что ты хит пишешь. Если ты сейчас не прервешь, все, ты потеряешь хит на всю жизнь. Как в такой ситуации
2: быть? Но Фарго просто не будет укачивать-то, я думаю, что этим займется его прекрасная жена и няня.
3: Мне повезло в этом плане, да, я как бы родился мужчиной, и у нас как бы такое чуть-чуть все равно переход в ту сторону, что мужчины больше работают, женщины больше с детьми, но, блин, честно, вот когда ты говоришь о том, что ты уверен, что ты написал хит, вот сколько раз я не был уверен, что я написал хит, я никогда не выдавал хит, поэтому... Хит может получиться в рандомный момент абсолютно. Нужно просто выстраивать график, относиться к этому как к работе и постоянно делать новые идеи, творить, создавать. Ребенка тоже можно укачать, найти время. Я просто, ну, я понимаю тебя, это не просто, когда ты творческий человек, ты хочешь реализовать свои амбиции, а у тебя есть какие-то бытовые дела, которые кажутся незначительными, и я абсолютно тут в твоей лодке. Вот, я поэтому, наверное, пока бы не торопился с таким пополнением в семействе, но вот Лена, да, утверждает, что она мою жену уже...
2: Я утверждаю, что чем раньше начнешь, тем лучше. Ага. Да, тем проще.
0: Все, тогда ладно. Уйдем на паузу.
4: Какие серьезные вещи обсуждаем.
5: Да. Новое радио превращается в выходное.
6: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости. Все теперь выходное.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
7: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
6: 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Этой осенью Анна Перешильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Так, ну что, Фарго и Лена Катина у нас в гостях, и мы уже потихонечку заканчиваем Фарго.
1: Я только приехал, уже все.
2: Не, ну хочешь на часок-полтора останься, если у тебя есть время там как бы.
0: Человеку песни надо писать. Сколько песен ты написал, пока ехал сюда?
1: Парочку.
0: Реально?
2: Так мало, ты отвлекался все время.
1: На самом деле, у меня же все уже такое, больше система работает. То есть у меня есть пул сонграйтеров, с которыми мы в чате можем обсуждать идеи. Я могу им накинуть какую-то фразочку, из этой фразы надо разогнать песню. И вот пока я ехал, мы сейчас пишем детскую песню там для одного там конкурса. И вот я придумал, точнее не придумал, я услышал у Оксаны Самойловой в интервью слово «одинаковки». Ага. И я надиктовал ребятам ТЗ, говорю, сделайте детскую песню со словом «одинаковки». Ага. И вот они мне, пока я ехал, уже прислали демку. Неплохая получилась.
0: И как вы там реально, типа, панчами обмениваетесь? То есть пишет какой-то сондрайгер, говорит, зацени панч, я комментирую твои фотки, будто Губерниев. И все такие, о,
1: типа того, да-да-да, типа того. Но у нас панчи, они не прямо, типа, рэперские панчи, а у нас панчи, они больше поэтические. Ага. Ну, какие не поэтические, а такие больше попсовые, типа, ну, как бы, бывает это слово, бывает два слова. Как бы тема песни. Если у рэперов панч там в каждой строчке, то в попсе больше нужно как бы один какой-то ключевой, и желательно, чтобы он был такой, а-ля более поэтичный.
0: И у тебя там сонграйтеры, это кто-то известные ребята в том числе?
1: Слушай,
0: или
1: я,
0: просто...
1: кстати, ты, наверное, знаешь, я иногда работаю с Джубили, ты знаешь Джубили?
0: А, ну, конечно.
1: Вот.
0: Джубили крутые тексты.
1: Да, пишут. Да, Саша Контаев у меня работает. Ну, так, в общем, рэп есть у нас там, ребята. Ага. Да, крутые. Сквад рэперский. Но девчат больше, потому что у меня больше женской музыки. Я делаю много женской музыки, поэтому у меня девчат больше.
0: Прикольно.
1: Да.
2: Один из инфоповодов для прихода Лены. Лена переехала в центр. То есть вы нас добить хотите, да?
3: Нет, подождите,
2: там дворецкий, там все, и еще в центр.
0: Старый дом оставили просто для помощников, для всех.
2: Чтобы даже садовник ушел.
3: Подождите, можно я озвучу инфоповод? У меня в ноябре будет новый релиз, и еще в октябре выйдет два ремикса на мои новейшие песни «Стали целыми» и «Стали целым». Господи, сама уже начала ошибаться. И «Полюбить себя». Так, вот, а теперь можете продолжать процесс.
2: Да нет, а на какой улице квартира?
0: Да.
3: Интересно. Скажу.
2: Ну ладно. В центре, да?
0: Только Красная площадь, дом один, наверное, я не знаю, куда там уже.
3: На Лубянку сразу туда.
2: Хотелось бы поговорить, конечно, эту тему. Ну ладно, давайте про песни.
0: Давайте поговорим.
2: Да.
0: Какие?
1: Ребята, центр это топ, ребята, вы сами не центровые.
2: Конечно, мы.
3: Слушайте, я на самом деле сопротивлялась до последнего. Мне не нравится жить в центре, мне нравится гулять по центру, а жить в центре мне совершенно не нравится. Я как москвичка, хочу уехать из него. Вот, но меня туда другое. Пригнали, поселили, сказали здесь.
2: Да, опять сидеть. Это Остоженка, вот это, Маяковка, вот это все там.
0: Вот, все рэперы все в Красногорске живут.
2: Да, у нас здесь творческое гетто.
3: Кстати, я тоже в Крылатском раньше жила, и мне прям безумно нравится, я обожаю этот район, и инфраструктура, кстати, для детей тоже там прекрасная.
1: Не, ребят, я только за центр. Я вот жил на юго-западе очень далеко, давно.
3: Не, ну юго-запад, долго. Да, правда, далеко.
0: Да, я в Неверленде как-то жил, там инфраструктура для детей тоже. Прекрасно.
1: Ну да, мне нравится, когда выходишь, кого-то встретил. Я вот вышел на днях из своего подъезда и прям вижу сразу Валерия, Пригожин и Дробыш втроем идут.
0: Ага.
3: Ну, кстати, там... Валерия с Пригожиным в Крылове долго жили. Мы были да. соседями.
0: КБ. Да, и они такие, тебе все равно никто не поверит.
3: Жили они в крыле. Вот прям я вот мы.
2: Ага. А там экологически чистый район.
3: Да, считается, что это самый экологически чистый район, поскольку холмы, и там очень хорошо все продувается ветром. Ветра, правда, дичь. То есть там постоянно ветер, и там холоднее, чем в центре, на 1-2 градуса всегда. Но, тем не менее, очень много парков, зелени много. То есть есть где погулять и с собакой, и с ребенком. И
2: ну, кто в центре живет, у них тоже зелени много.
3: Ну где там зелень-то? Там одни застройки.
1: Ты это придумываешь
3: так быстро. Там собакой негде пойти погулять.
0: Возьми его гострайтером себе.
3: Я беру собаку, иду долго-долго по асфальту, думаю, господи, где бы она могла в туалет сходить?
0: Фарго, а ты когда выходишь из дома и видишь, что там типа Валерия, Пригожин и Дробыш, ты чувствуешь, что ты в музыке добился всего в этот момент?
3: Ты подходишь и говоришь, ребят,
0: что ты живешь вот в этом месте.
1: Ну что, давайте фит? Начнем с того, что я знаком с Валерией и с ними со всеми по отдельности, но никогда не видел их, нет, ну...
0: Никогда не видел их вживую.
1: Понятно, что Пригожина с Валерией я видел, но втроем их я не видел. Да, я чувствую, что когда я знаю таких людей, которые там в детстве там в моем уже были суперзвездами, когда они меня там рады видеть и вообще знают меня...
0: В целом ты так и только про Лену можешь сказать тоже.
1: Ну да, вообще-то я дружу с теми, конечно, с кем я был, с кого я фанател в детстве. Вы прикиньте, какая-то жизнь, типа, ты просто...
0: С люди... Джубили.
1: Ну это...
0: Ну да.
1: Да, там мне далеко еще до такого уровня.
0: Там поймут.
1: Да, но в целом, как бы, это лайфстайл мечты, честно говоря. Я всем желаю, кто нас сейчас слушает, чтобы у них тоже все получилось.
2: Да, желаю всем быть успешными и иметь много бабла.
1: Они реализовались.
2: Давайте, ребята.
3: Чтобы мечты сбывались.
0: Блин, вот мне чуть тяжелее было бы, если бы я вышел из дома и видел всех, с кого я фанател в детстве, было бы странно, там, Black Eyed Peas, типа.
1: А я видел его один раз, прикинь,
0: было чуваки из Гориллас идут нарисованные.
2: Странно, Майкл Джексон идет.
0: Ну, это...
2: Ну, ладно. Да. Так, давай, Лен, концерты мы можем какие-то проанонсировать? Твои выступления, например?
0: Да.
2: Или группа Тату.
3: Да, татушных очень много сейчас будет.
2: Просто
3: да,
2: пусть зайдут там на страничку.
3: Прям зайдут на страничку. Да, мы все в соцсетях, афиши висят. Поэтому, друзья мои, ищите свой город на афишах и приходите обязательно. Будем всех рады видеть, ждать, ностальгировать.
1: Девчата очень круто выступают. Я, кстати, был на концерте Тату, и поют все вживую, и поют все очень круто.
2: Они
1: я
2: круто
1: обалдел.
2: Выступают, конечно. Они еще, на Евровидении были.
1: Они еще из этого...
3: Ой, не надо мне сыпать соль на рану.
2: Не были.
1: Из «Очарованных» даже песни пели. The Smith.
0: Блин, я видел этот странный рилс, типа, из прошлой жизни, где вот я рассказывал, МТС, когда перезапустили себе новый этот логотип, что у них стало с яйцом, они решили всем это показать, и они поставили на Красной площади сцену, где выступали Тату, Black Eyed Peas,
1: да,
0: по-моему,
1: да,
0: там.
3: Это «Красное лето»,
0: Шакира,
3: видимо.
0: Шакира там, да, выступала, да, еще. Да. И это так странно, это Шакира, она так танцует. Сзади виды вот Красной площади, Москва. Я такой думаю, ничего себе.
1: Тогда это было, да.
0: Да. И Тату там еще были.
3: Ну, вот.
0: И Дима Билан, было, кстати.
3: Да.
0: Так что он еще с прической со своей в этой был вот так.
1: Легендарный,
0: да.
1: С Биланкой.
0: Да. Все, ладно, ребят, спасибо, что пришли. Мы
2: Лена
0: прощаемся.
2: Катина и Фарго, да, у нас завтра были в гостях. Слушайте музыку, слушайте новое радио.
3: Всем прекрасного настроения, удачного дня, счастливо, до новых встреч.
2: Да, и смотрите «Реквием по мечте».
3: Да.
2: Для хорошего настроения.
0: Если у вас совсем хорошее настроение.
2: Да, уравновесить немножко.
3: Это для самовоспитания.
0: Пока.
4: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТ-М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое

0: Ру. На новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Магнитогорский час дня.
1: Новое радио.
2: Очень быстро проснулся, когда вошел в студию и увидел легенду Райтрауна в новой куртке. Это все новости всегда на минуте. А всем, да, письмо из налоговой пришло. Не забудьте вовремя оплатить налоги. Это все новости всегда на минуте. А отсюда на 6 часов с тобой я, Вадим Данилин. Постараюсь сделать тебе настроение. Постараюсь.

0: Это Филатов и Кэрис, это все «Не помню я», суперхит на новом. Ну, если ты не помнишь, найдутся те, кто обязательно напомнит. Например, этим утром сегодня напомнят тебе обязательно госуслуги. Пришло сообщение, наверное, не мне одному, да, сейчас, прямо сейчас, вот, в прошлом часе, что до 1 декабря нужно заплатить налоги за квартиру и все прочее. Так что привет всем таким же. Вот вынь да положи, с утра пораньше, как-то неприятно, день начался. Хотя, с другой стороны, нужно радоваться хотя бы не понедельник, и слава богу. Я не с этим в эфир вышел. Я с другим вышел в эфир, но времени уже рассказать не будет. Нужно продолжать тему суперхитов, суперновинок. В конце концов, у нас музыкальная радиостанция или куда? Короче, смотри, Армин Ван Бюрен, Мод, Артик Асти. Все такое вкусное, очень скоро в продолжении.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечит.

0: 8. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
8: Слушай.
9: Новое.

0: Холли Молли со своим суперхитом в эфире нового. 7 минут утренней зарядки могут заменить полноценную тренировку, отмечают эксперты. Все дело в высокой интенсивности. Организм быстрее расходует энергию и запускает сжигание жиров. За это время можно охватить силовые, бег или комбинированные упражнения. Главное держать высокий темп без паузы. Но ты же не ищешь легких путей, да? И обязательно пойдешь и купишь абонемент в спортзал по цене крыла от Боинга. И обязательно через месяц перестанешь посещать его, потому что времени ну вообще нет. Ну согласись. Все это мы проходили. Сейчас, кстати, на площадке перед домом занимаюсь. Да, ну приспичило. Ну как занимаюсь? Я приду, посмотрю, как другие позанимаются. И как-то... И не хочется уже... Ведь мысленные тренировки, это же тоже тренировки, доказали ученые. Но об этом не сейчас.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

под градусов. В эфире нового новость для всех владельцев айфона. Подоспела цены на новый 18 iPhone Pro. Начали падать. Возрадуйтесь, да. И сейчас можно найти уже такой телефон за 116 тысяч рублей вместо 175, который был еще совсем недавно. Просто напомню, что до Нового года осталось всего 92 дня. Да, всего 92 дня, каких 3 месяца. А потом некогда тебе будет, да. А сегодня зарплата еще пришла. Поэтому почему нет и следа? Но сначала налоги заплати.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое. В начале нового на новом просто напомню тебе о том, что максимально эффектно и эффективно можно работать лишь 90 минут, дали 20 минут отдыха. Глядишь, и день пронесется незаметно. Добавь сюда суперхиты, суперновинки, и, полагаю, с настроением все будет просто отлично зашибись. Вадим Данилин здесь, постараюсь в этом. Привет всем новеньким.

Коста Лакоста «Весна», суперхит на новом. Тем временем про тебя новость пришла. И именно про тебя, да. Волна тихого саботажа захватила российских работников. HR-ы говорят, что эта тенденция намного опаснее классического выгорания. Фишка в чем? Сотрудник сохраняет внешнюю лояльность, но при этом внутренне выходит из офисной гонки. Задачи выполняются формально, а инициатива резко сходит на нет. Волна накрыла? Ну и ты не выделяйся. Всегда вспоминается, когда приходят такие новости, всегда вспоминается поговорка. Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она почему-то так и не стала. Скоро продолжим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
7: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Talk to you, Суперхит в эфире нового. Как ни крути, ты знаешь, очень приятно сейчас будет немного лирики, сопливой лирики в эфире на всю страну. Очень приятно получать обратную связь от слушателей на всю ту дичь, что я несу в эфире ежедневно. Я заикнулся час назад про налоговую, что прислал оповещение о том, что до 1 декабря нужно там оплатить все налоги, всякое такое. Люди начали скидывать свои цифры. Ну и, конечно, от этих цифр я немного подофигел. Вот, от своей цифры нет, я не скрываю, сколько мне нужно заплатить налога. Если хочешь, можешь зайти, даже зайти в наш мессенджер, самый большой. Почему самый большой? Потому что, ну вот, мы лучше всех. Самый большой мессенджер среди всех радиостанций в мире. Новое радио называется. Я прямо сейчас под последним постом могу скинуть цифру, скрин, сколько мне нужно уплатить налогов до 1 декабря. Если нечего скрывать, давай флешмоб устроим небольшой прямо сейчас. Сколько тебе пришло из налоговой? Мне вот такая, я вот прям картинку скинул сейчас. Заходи, посмотри. Ну, как бы, ты знаешь, с одной стороны... Ладно, заткнись, Данилин.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: На Муз-ТВ.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Новое радио.

0: Пипец, суперхит на новом. Слушай, пора, мне кажется, вводить новую рубрику в эфире. Есть у меня постоянная такая... Не постоянная рубрика «Вакансия мечты», где я рассказываю про интересные вакансии с хорошей зарплатой. Вот, а сейчас введу рубрику «Билеты мечты», авиабилеты. Где буду рассказывать, куда и когда можно улететь за сущие просто копейки. За сущие копейки. Вот, например, смотри, не на море, конечно, но всегда моя мечта была, у меня никак руки не дойдут, ноги не дойдут и так далее, до Минска долететь. Вот до Минска на следующей неделе, 5 октября, можно улететь из Москвы прямым рейсом. Знаешь, за сколько? Ты в ресторане больше оставляешь. За 1700 рублей. За 1700 рублей из Москвы до Минска. А билеты не резиновые. Го, срочно покупать.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтов, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое — это

0: Магнитогорске 3.
1: Новые. Люди начали валить всю вину за свои косяки, знаешь, на кого? На свои ИИ агенты. Особенно если речь идет о ночных сообщениях бывшим. Да, то есть сейчас, если ты ночью на кухне написала бывшему, всегда утром можешь сказать, что это чат GPT виноват. Никто не поверит, но это совершенно другой вопрос. Всех приветствую в новом на новом. Вадим Данилин тут. И еще больше суперхитов, суперновинок обещаю тебе, гарантированно обещаю. И да, кстати, по поводу писем бывших, знаю одну пару, где спустя какое-то время они расстались. Она написала ему ночью, и они снова вместе. Такой хэппи-энд.

0: Это Баста и моя Мишель. Суперхит «Не поняла» в эфире нового. Тем временем, пока ты работаешь, другие тоже не сидят без дела и посчитали. Оказывается, что один день отпуска по России, именно по России, стоит 11 тысяч рублей. За границей примерно 16-17. 10-дневный отпуск обойдется дороже, чем 14-дневный. 2 недели отдыха внутри страны обойдется примерно в 150 тысяч рублей. За рубежом в 200-250. Сюда включается дорога, проживание, питание, экскурсии, развлечения, связь и страховка. Отдельно нужно предусмотреть передержку питомца, трансфер и непредвиденные траты. Ну, всякие, знаешь, вот это вот. Ой-ой, какой красивый значок. Сколько стоит? 5 тысяч. Давай возьмем 2. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Хрустим.
1: Дима Билан, она моя, суперхит на новом. Чуть ранее разыкнулся про то, что до Нового года осталось всего каких-то 92 дня. И тут приходит новость всем о том, что, оказывается, зима в этом году придет гораздо позже в Россию. Из-за глобального потепления, завели эксперты. Я не знаю, это, наверное, теперь новые синоптики такие. Обычно климатическая зима начинается в середине ноября. Однако в прошлом году она пришла аж 13 декабря. Этот год не станет, пишет, исключением. Ну, знаем мы этих синоптиков, конечно. Не хочется сейчас об этом. 92 дня осталось. Кошмар какой.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
4: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей 90.

0: 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. 172 миллиона рублей отдал внук пенсионера из Подмосковья мошенникам. Старость, к которой хочется стремиться. Это все новости на минуте, а теперь о веселом. 20 минут музыки без рекламы. Далее по плану и слезы ипотечника за эфиром в исполнении твоего непокорного слуги Вадима Данилина здесь. Привет всем. Здрасте.
2: Да, вкачали. Громко чайки. И не сужали. Не сужали. Обречала. Бьют звон. Как на джаке. И нас с тобой. Они качали.

0: Это Гаяна и Мод. Слабости. Суперхит в эфире Нового. Хотелось тему замутить. Я ее потерял. Пост нашел в интернете. Очень скандальный. На много миллионов, короче, просмотров. Комментариев там сотни тысяч. Давай чуть позже найду этот пост и обязательно сделаю подводку и все прочее. Оформлю красиво. А пока новость расскажу. Сингапур запустил первый в мире государственный дейтинг. В приложении нужно привязать местный аналог. Слышь, туда тоже можно. Аналог госуслуг. Заполнить анкету, и приложение само подберет себе пару. Власти будут оплачивать первое свидание всем гражданам от 21 до 35 лет. Представляешь, будут оплачивать государство первое свидание гражданам от 21 до 35 лет. А нам, 45-летним, что делать?
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире Нового. Подробности на сайте mus.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: «Новое радио».

0: 14.36 на столичных часах в студии Нового Радио. Проснулись психиатры. Извините. Заявили, люди стали чаще сходить с ума. Да, по всему миру наблюдается резкий рост психических расстройств, которые могут сохраняться на всю жизнь, и чаще всего диагностируют депрессию и тревожные расстройства. Эксперты заявляют, что большинство расстройств можно вылечить, но для этого нужно желание и участие человека. При этом многие отказываются признавать, что с ними что-то не так. Найди себе в этой новости, это называется. Я всегда говорил, держитесь подальше от людей, особенно по осени. Прям отдельно хочется рубрику завести. Да, не сейчас. Леша Свик, не лето. Крем-сода, хлеб. Город 312. И не только. Очень скоро вся эта красота в эфире Нового.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЗСК-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Новое радио.

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Город 312, вне зоны доступа. Шикарный суперхит и шикарный видеоклип. Я тем временем не нашел пост, который хотел сегодня обсудить с тобой. Я обсужу другой, который мне намного ближе, потому что, ну, вот хочется узнать все-таки твое мнение тоже по этому поводу. Увидел в интернете картинку, и меня она очень рассмешила. Там на одном сайте по продаже автомобилей мужчина начал торговаться за автомобили. И причем начал торговаться, причем как-то очень жестко, что всех рассмешил в итоге. Слушайте, давайте поговорим сегодня немного, ну, наверное, уже в следующем часе, в этом времени не будет. Обладаешь ли ты даром торговаться? Вот коллеги у меня в студии сейчас находятся. Торгуетесь? Умеете торговаться? Нет? Не умеете торговаться? Ладно, хорошо. Тема будет такая. Обладаешь ли ты даром торговаться или считаешь, что торгуются только бедные? Заходи прямо сейчас в наш мессенджер под названием «Новое радио». Пост я выложил туда. Обязательно зайди и просто скажи, обладаешь ли ты даром, любишь ли торговаться, что наторговал, в какой сумме наторговал. Все это очень интересно. Либо ты считаешь, что торгуются только вот нищие люди. Нет, я торгуюсь, я нищий, да, я могу признаться честно на всю страну. Вот, очень хочется узнать, где вы торговались, сколько наторговали и все прочее. Короче, тема, обладаешь ли ты даром торговаться или считаешь, что торгуются только бедные люди. Давайте, гоу.
1: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: в Магнитогорске 5.
1: Новое радио. Аллергия на пыльцу побеждена. Минздрав официально зарегистрировал вакцину Аллергарда. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Ну и к теме, которую, знаешь, так промеж делом будем сегодня обсуждать по поводу торгования. Я замутил тему и забыл про нее совершенно. Да. А умеешь ли ты торговаться или нет? Наш мессенджер «Новое радио», наша группа ВКонтакте «Новое радио». Заходи, выскажи за мнение. Что ты там выторговал в свое время? Похвалить, наверное. Мы тебя похвалим, конечно. И вообще, торговаться норм или все-таки стрёмка?

компания Мишель и Баста. Если я буду танцевать, открыли новый музыкальный альбом. Ну что, давайте немного поболтаем ерундой. Мне скучно стало тут одному в студию. Подготовка полным ходом идет к живой среде. Напомню, сегодня ровно 18 ООО по Москве из нашей концертной студии. С часовым лайфом будет певец Цой. Вот, подготовка идет полным ходом, поэтому даже не смотрите трансляцию, здесь ничего интересного нет. А обладаешь ли ты даром торговаться или считаешь, что торгуют только бедные? Меня тут, кстати, пытаются переубедить, что бедные как раз-таки не торгуются, торгуются богатые. Именно поэтому они и богатые, потому что они везде выгоду ищут. Но окей, хорошо, спорить не буду. Я просто хочу узнать, кто из вас вообще умеет торговаться. Я люблю торговаться, но делаю это крайне редко, потому что считаю, ну, кстати, со мной многие тоже согласились. Когда торгуешься, есть ощущение, что ты какой-то бедненький. Вот тут. Вот. Подожди, вот у тебя есть такое ощущение? Вот у меня коллега просто в студии здесь. Вот когда ты торгуешься, ты говоришь, у меня коллега пришел, я говорю, умеешь торговаться? Он минуту думал, потом говорит, да, умею. Вот ты когда торгуешься, нет ощущения, что ты бедный какой-то, нет? Что? Смотря где торгуешься, ну в Турции торгуешься, это нормально, в принципе, там сразу заложено вот эта торговля. А на этом маркетплейсе? Как раз там. Ощущение, что чувствуешь себя... Коллеги, заходите, не стесняйтесь. Ребята, я тут вам не мешаю, вы мне тоже. Попахивает каким-то нищебродством. С другой стороны, максимальная моя скидка, которую я когда-либо за свою жизнь выторговал, это была скидка на квартиру. Да, я была одна цена. Думаю, дай-ка я поторгуюсь. Открою все свои чары, все свои вот эти словарные запасы. Я сторговался, да, на 50 тысяч. Она говорит, ну ладно, я вам 50 тысяч скину за попытку. Это как раз стоимость оформления всех бумаг будет за ваш счет. Я говорю, ну спасибо, подруга. Вот, это максимум, что я смог. Но вот люди пишут, да, кстати, вот, ну еще мало сообщений. Я совершенно не умею торговаться, но мой муж торгуется как бог. Этим летом в Турции сторговал мне кожаный плащ. Это было целое шоу с кучей участников и невероятной актерской игрой. Итог, вместо 1100 долларов за 250 плащ купили. Но это, в принципе, нормально. Это его нормальная цена, и я думаю, что дешевле можно было бы его купить. Я не обладаю таким даром. Если где-то надо торговаться, беру с собой мужа, он профи. Не умею торговаться и не умею продавать. Плохая из меня торгашка. Вот я тоже продавать не умею. Если мне нужно что-то продать, я отдаю просто по друзьям эти вещи. Хорошие вещи, да, отдаю просто так. Не, так, в 2009-м купила Шкоду Фабия в салоне за 350 вместо 450 и 100%, и 100 скидки. Мне готовы были предоставить только 50. Умеешь ли ты торговаться? Что ты торговал, наторговывал в свое время? Расскажи в мессенджере, интересно стало. Торговал в свое время? Расскажи в мессенджере, интересно.

ситуации или считаешь, что торгуются только бедные? Ну, у меня такое представление, что торгуются только бедные, меня пытаются переубедить. Ну что ж, ладно, возможно, вы переубедите меня. Ваши комментарии читаю, очень интересно. Да, на вещевых рынках торговалась, особенно когда оптом покупали, а сейчас не торгуюсь, но и не спешу покупать, жду, мониторю акции, цены, скидки и так далее. Я всегда торгуюсь, перекуп тот еще с детства, так привык, вообще не ощущаю себя бедным, я ведь в плюсе с этого остаюсь. Добрый день, отец всю жизнь торговался, при мне, когда я был ребенком, я тоже на автомате торгуюсь. Аслан Сногира такое сообщение прислал. Но мне кажется, кто-то мне говорил, что прямо у кого-то целая традиция есть, это прям в крови, когда вот не поторгуешься, он оскорбительным для себя посчитает, что ты с ним не поторговался, типа фу и всякое такое. То есть он тебя заставит торговаться? Я не помню, какая народность, но мне такое говорили. В Китае за покупками ходили только чтобы поторговаться, это как же загрегать.

за грибами сходить. Я согласен. Никогда не торгуюсь, выглядит по-нищебродски. Вот. И вот где-то еще было сообщение по поводу Турции, опять-таки. Да, ребят, запомните, если вы никогда не были в Турции, во-первых, во-вторых, если вы были в Турции постоянно, вы со мной согласитесь, практически 75% стоимости товара можно сбить у продавца. 75, то есть 3/4. Ваши сообщения это доказывают, на самом деле. А в Турции, да, сумочку, помню, хотела сторговать, была 15 евро, а я за 5 евро. После того, как я ушла, догнал меня продавец, продал за 7 евро. Давно это было. Там вплоть до того, что уходить нужно. Они тогда тебе цену скинут. Умею в совершенстве, это часть моей работы, перекупав то, что сторговал, заработал. Вот ты бы еще сказал, сколько ты зарабатываешь на этом перекупе. А мы бы сказали, профессионал ты или так просто профессионал. Не умею торговаться, кажется, будто унижаю. Но уважительно отношусь к тем, кто умеет. Считаю, что такие люди азартные. Вы знаете, какой азарт? Я как бы, ну не сказать, что профессионально торгуюсь всегда и везде. А нет, кстати, интересный еще факт. Не по поводу Турции. Я последний раз был в отпуске в Израиле. Да, отдыхал в Израиле. И я там купил себе телефон. Последний вот этот вот 26-й ультра себе. Торговался. И ты не поверишь, где торговался. Оказывается, в Израиле можно торговаться и в магазинах. В сетевых магазинах можно торговаться. Мне перед покупкой люди сказали, друзья, говорят, ты обязательно торгуйся. Потому что у нас и в магазинах торгуются. У нас везде торгуются. Я сторговался, да. Короче, мне сделали скидку. Я купил на 20 тысяч дешевле телефон. И мне еще, знаешь что, пылесос в подарок подарили. А он 30 тысяч стоит.

0: хит категории «Не задушишь, не убьешь» гости из будущего «Не любовь» в эфире «Нового». В Израиле не принято торговаться, Олеся пишет. Олеся, я на тебя уже натравил Настасью, она живет в хайпе, она сейчас тебе расскажет, как не принято в Израиле торговаться. Да, обладаешь ли ты даром торговаться или считаешь, что торгуются только бедные? Ну, как оказалось, мое мнение было ошибочным, торгуются не бедные, а наоборот богатые. Ваше сообщение тому доказательство. Торговался при покупке квартиры, скинули цену на 2 ляма. 3 месяца торговался, нифига себе, но пока ты победитель, выходит. Я всегда торгуюсь, особенно когда для клиентов подбираю квартиры на покупку. Все мои покупатели довольны. Торговаться не получается, никто меня не слушает, потому что я миниатюрная женщина. Ну, миниатюрная женщина миниатюрной женщине рознь все-таки. Знаешь, некоторые такие, эти, маленькие такие, а столько, чуть не сказал это слово, на Г начинается, на О заканчивается. Столько в них вот этого всего прям, как у них умещается все это. Так, в Иране считается оскорблением не торговаться. Дальше. В совершенстве продаю без скидки, продаю скидочный товар тоже без скидки, продаю со скидкой, глядя на покупателя, если он может купить без скидки, продам без скидки, может купить только со скидкой, значит, надо продавать со скидочкой. Я ничего не понял, непонятно, но очень интересно было сейчас. Так, торгуются обычно либо работники торговли, либо состоятельные люди. Вот обычные покупатели как раз тихо, молча покупают. Нифига себе. Так, всем привет. Раньше не умела торговаться, стеснялась, что ли. А последнее время, да. Из последнего летом в Египте сувениры разные покупала, много скинули. И не так давно занесло меня на садовод. Тоже чудесно поторговались. Мне кажется, это спортивный интерес. Кто сколько выторгует. Вот да, да, это спортивный интерес. И меня это вот прям, особенно если я заеду на садовод. Ой, мама дорогая, там непаханное поле просто. Столько хочется всего. Но обычно я покупаю на торгованное. Я покупаю какую-нибудь еще одну вещь. Ну какие вещи там? На меня так коллеги смотрят, как будто ни разу на садоводе не бывали. О, снобизмом завоняло сейчас от вас. На садовозе ни разу не побывать. Я там носки покупаю, там трусы покупаю, да. Еще и торгуюсь, ты представляешь? Носки 20 пар стоят 1000 рублей. Я знаешь, за сколько покупаю их? За 700 рублей. Вот. Трусы. Рассказать тебе про трусы? Сейчас расскажу.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих новостях.

0: Кавидео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситно всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситно – свое, родное, свежее.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Зацепи.

0: Радио.ру.
1: Обладаешь ли ты даром торговаться или считаешь, что торгуются только бедные? Но, как оказалось, не бедные, а наоборот, богатые торгуются. Вот Эдуард написал: торгуюсь, где возможно. Сейчас покупаю квартиру, сторговал 1 миллион. Я нашел человека, с которым поеду на садовод. Вера Виноградова. Обожаю, пишет, торговаться. Садовод — это прям любимое место. Вера, выезжаю.

Дима Билан в твоей голове, суперхит на новом. Умеешь ли ты торговаться? Еще несколько сообщений почитай из нашего мессенджера, нашей группы ВКонтакте. Но в радио в 22-м году искали дом в ипотеку, нашли за 8200, торговались за 7 миллионов. Нифига себе. Офигеть, конечно. А под настроение, под состояние. Если есть азарт поиграть, поторговаться, там это допустимо, так и делаю. Если некогда этим заниматься, просто покупаешь за полную стоимость. Ну, иногда вот действительно нет денег, чтобы, знаешь, полную стоимость заплатить, и тогда уже изо всех сил торгуешься. Я мастер по ремонту квартир, торговаться не умею, но знакомая заказчица попросила скидку 10%, далее выпросила еще подешевле. Потом занизила стоимость работ по смете и в конечном итоге принимала работу чуть ли не с лупой, придиралась каждой мелочи, не дай бог таких знакомых. Вот видите, с одной стороны, если торгуешься ты, то считается, что ты богач, потому что бедные не торгуются. А с другой стороны, когда с тобой торгуются, ты таких людей как называешь? Правильно, вот всякими вот такими вот словами, которые с тобой торгуются. Как вы хотите на двух стульях прямо сидеть. В 21-м году при покупке Ниссана удалось только 10 тысяч торговать, плюс комплект зимней резины в подарок. Ну и так по мелочи. Шубу покупала, торговалась за 50 тысяч, на 50 тысяч. Если вижу, что готова скинуть, возможность не упускаю. Умеешь ли ты торговаться, обладаешь ли таким даром, или считаешь, что это вот не твое, и только вот удел бедных, как я считаю? Пожалуйста, welcome messenger, новое радио. Звонкий Infinity, Келлин Харрис очень скоро в продолжении эфира.

0: Никаких реклам.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Этой осенью Анна Перешильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Стильно.
2: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
2: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
2: Новый радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
5: 16+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новое радио. Новое на новом.
11: Эй, друзья, всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою песню.

умеешь ли ты торговаться или считаешь, что это ниже тебя. Такая тема была, последние два сообщения прочитаю. Ну, судя по общим комментариям, мало кто умеет торговаться, не знаю почему. Либо нет спортивного интереса, либо я не знаю, почему не торгуются люди. Это такой азарт шикарный на самом деле. Выторговать себе что-то, вырвать просто зубами вот это все. Мой муж хорошо торгуется, его даже иногда знакомые с тобой берут, чтобы снизить цену. И сообщение, которым я хочу закончить эту тему, звучит так. Считаю, торговаться это некрасиво. Так и хочется сразу вспомнить поговорку про форточку и попу, но не буду. 15.50 в Москве, по данным Яндекс. Пробки на дорогах сейчас 4 балла. 45 минут простоишь на третьем кольце. Внутренняя сторона от Бережковской набережной до проспекта Мира. Синоптики осадков сегодня не обещают. Максимальная температура плюс 17, ближе к вечеру плюс 13. Малооблачно и

0: 16.00 в Москве.
1: Новое радио.
0: Напоминаю, уже через 2 часа случится «Живая среда» на новом радио. С часовым лайвом для тебя выступит Цой. И всю эту красоту ты сможешь и услышать, и увидеть. А пока доброго окончания рабочего дня тебе желаю. И дарю 20 минут музыки без рекламы далее. Еще час с тобой я, Вадим Данилин. Всем привет!

0: вещей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Не лет, Олег, моя, Милёша, Свик, не вспоминая в эфире Нова. А давай вспомним. Помнишь времена, когда среди женщин в почете были лишь айтишники? Если ты не работал в IT, мог даже не подкатывать свои Фаберже, отказ был бы гарантирован. Просто так вот сейчас пришла новость о том, что, оказывается, теперь уже сами айтишники жалуются, что женщины не хотят строить с ними отношения. Представляешь, да? Не спасает даже высокая зарплата. А ты знаешь причину? Айтишников сами женщины считают бытовыми инвалидами, которые за пределами ноутбука, компьютера ничего делать не умеют и эмоционально сухие, а женщине хочется эмоций. Женщина, вы сами определитесь, вам хочется много денег или эмоций. Два в одном как бы не бывает вообще. Как только определитесь, вы станете сами счастливы и мужчин рядом осчастливите. А пока группа Добро, Айова и Ваня Дмитриенко очень скоро в продолжении эфира.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юни С с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Новое на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новое радио.

0: испугалась.
1: Очень красиво это. Артик Асти, «Быть счастливой». Шикарный суперхит. Осчастливим тебя по максимуму уже через час с небольшим, когда двери концертной студии «Нового радио» распахнутся, и с часовым лайвом для тебя выступит Цой. Все это ты сможешь не только услышать, но и увидеть ровно в 6 вечера. Не пропусти, мои коллеги тебе еще об этом напомнят, конечно же. А я распрощаюсь с тобой до завтра. Четверга на «Новом радио» нет. Есть припятница, так что до припятницы со всеми вытекающими. Вадим Данилин, обнял-приподнял.
2: Спонсор программы ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: И о погоде. Синоптики сегодня вечером обещают до плюс 13. Облачно с прояснениями, северный ветер. Сейчас за окном плюс 17 градусов и солнечно.
2: Новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: И регулярно в режиме лайв, друзья, Цой в здании пока говорит и ходит, но очень скоро будет пританцовывать, а самое главное петь. Дорогуша также в здании, на низком старте. Через час все будет.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое на новом.
4: Искрами глаз зажигать небеса.
2: Фейген. Искрами.
4: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
5: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
2: Ваня Дмитриенко.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категории, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте vampriviet.ru/mirpay. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Новое радио.

много лет назад это звучит, да, как Сергей Лазарев находился в концертной студии нового радио в проекте «Живая среда». Дима Билан находился. Да много кто находился. Сколько лет проекту? Сегодня в концертной студии нового радио лайв дает Анатолий Цой. Стартуем через 10 минут, друзья.

0: в радиохолл нового радио. Live from Moscow. Прямо сейчас.
1: Живая среда.
2: Ребята, добрый вечер. Я так обожаю эту заставку. Это значит, что мы с вами сейчас переносимся в нашу концертную студию. Сегодня проект «Живая среда». Наконец-то. Мне кажется, первая в этом сезоне, да?
3: Так точно.
2: Такие мы вообще лучшие молодцы, поэтому я хочу сразу всем напомнить, что мы работаем в прямом эфире, это понятно. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Трансляции все запущены, во всех соцсетях вы нас найдете. Смотреть надо обязательно, потому что для кого я красила рот, и для кого наш гость такой вообще роскошный, прекрасный, замечательный. Вот я хотела бы, чтобы кто-нибудь спросил, кто же? Спроси меня ты.
3: А кто же сегодня у нас в гостях?
2: Я даже не знаю. Ребята, Анатолий Цой!
4: Эй, всем привет.
3: А я слышу, тебя там поддерживают, да?
4: Да, у меня здесь классная публика сидит.
2: Это правильно, потому что
4: улыбается.
2: Каждый раз я всех прошу, друзья, вы отрабатываете за стадион, поэтому пошумите еще раз, чтобы мы слышали, что вот там точно есть.
4: Эй!
2: Вот.
4: Это не... В олимпийском я вообще. Ну, супер.
2: Пожалуйста, не благодари. Вот хотел олимпийский, пожалуйста. Ты бы сказал, что тебе надо, мы бы организовали. Вот эти вот 8 человек, считай, вот глаза, если закрыть, если у тебя зрение плохое, то как будто бы...
4: У меня и так зрение плохое, в принципе, можно не закрывать. Ну и ты видела разрез моих глаз, в принципе.
2: Спасибо, что сам об этом сказал.
4: Для меня везде олимпийский.
2: Я тебя понимаю, только удивительно, что ты перед началом просил воду, хотя просить воду это, ну, как бы моя территория, сам понимаешь, черные корни. Обменялись российскими шутками, эфир будет прекрасный, я уверена. Значит, все равно хочется много болтать, тут же мне будут подсказывать, что не надо много болтать, потому что у нас концерт, а кто мне запретит, пока никто не придет, не поругает, поэтому хотела сказать, значит, у нас осенняя хандра, у всех уже 15 секунд до депрессии, но я, естественно, как сталкер за тобой понаблюдала, посмотрела, то ты в джунглях скачешь, да. То у тебя шутки, какие юмористка ты такая вот, то у тебя концерты, ты не выглядишь как человек, который вообще знаком с ощущением осенней хандры, так это?
4: На самом деле, работа сильно помогает, и когда меня спрашивают, как ты борешься с осенней хандрой, я всегда говорю, что я просто все время работаю. Работа вообще спасет мир. Когда вы чем-то занимаетесь, у вас нет лишнего времени на то, чтобы хандрить или грустить в целом. Поэтому работайте, занимайте себя чем-то, не знаю, идите в спортзал, выплескивайте всю негативную энергию вот куда-то туда и оставляйте в душе и в сердце только хорошее.
2: Если психологи нас слушают, напишите, пожалуйста, Толику. Пожалуйста, напиши. Я чувствую, что ему вот эта вот работа все исправит. Ага, понятно. Про спортзал. Как у тебя дела со спортзалом?
4: Все хорошо. Очень ленюсь, как и все.
2: Слава Богу.
4: Но хожу, мучаю себя. И вот именно после тренировки всегда есть некая такая гордость внутри, что эх, молодец, ты все-таки это сделал, ты сходил, поэтому сейчас активно еще это выставляю в соцсети для того, чтобы дополнительно себя мотивировать и мотивировать всех тех, кто на меня подписан. Поэтому, кстати, подписывайтесь.
2: Да как могут нативненько?
3: А потом приходишь в какой-нибудь реалити, а там Сарычев, и тебе кажется, считай, я вообще где-то там являлся, да.
2: Что я там выкладывал? Для чего? А у тебя есть сейчас очень модно брать челленджи, знаешь, 100 тренировок, 120, 150 тренировок за год сделать? Вот это было с прошлого года пошло. Ты себе ставил?
4: Вот как раз в прошлом году у меня был челлендж, 100 тренировок, и я их выполнил.
2: Ну, машина. Ну, кокетка вообще просто. Пошумите, пожалуйста, этой машине. Не понимаю, почему она не в гараже, а в нашей концертной студии.
4: Ой. Но на самом деле в этом году, конечно, было все гораздо грустнее, потому что первая тренировка у меня была за этот год месяц назад. Вот, поэтому я вот только сейчас пришел к тому, что снова нужно браться за себя.
2: Ну, ты 100 тренировок до конца года не надо, пожалуйста. Там можно надорваться. Там вот осталось буквально 3 месяца.
4: Да, не успею.
2: Поэтому с твоим графиком как будто бы проснулся, сделал движение головы вправо-влево, считай, потренировался.
4: Да, но в этом году вот больше времени уделял творчеству. И принес сегодня очень много хорошей музыки для вас.
3: А ты докажи.
4: Сейчас покажу.
2: Ты моя подводочка из ДК строителей в Сызрани. Друзья, вы слышите этот звук? Кажется, это звуки. Давайте тогда начнем наш лайв-концерт.

0: разные вопросы, насколько хорошо вы знаете.
1: Класс.
0: Понимаешь, ты что думаешь?
1: Моя аудитория.
2: Просто... Дорогуша, а можно каверзный вопрос тебе?
0: Мне?
2: Да.
0: Да, пожалуйста.
2: Кто был первым гостем на новом радио?
0: А у нас что, викторина здесь?
2: Да.
0: А то, конечно, Анатолий Цой.
1: Да!
0: Ты сам-то в курсе был этого? Я тебе, Толик, спрашиваю, ты в курсе был?
1: А, я, да, конечно, в курсе. Я думал, у вас там между собойчик.
0: Нет, все-таки мы ради тебя здесь собрались.
1: Я в курсе и даже знаю, что это было 10 лет назад, представляешь?
2: Почти 11 уже, бери
1: выше. Почти уже 11, да, и я был первым гостем на новом радио, поэтому, наверное, именно эта радиостанция у меня очень вот родная в сердце, близко прям всегда, и с огромным удовольствием я всегда прихожу к вам в гости.
2: А есть еще, знаешь, такой элементик воспоминаний симпатичный, когда значит, Анатолий и еще несколько неоперившихся ребят в составе группы гуляли здесь, по новой студии, а вокруг...
1: Да.
2: Да, вокруг много красоток в бикини. Слушайте, и они выбирали самую красивую.
0: Миш просто, ему 74, у него вот ностальгическая минутка какая-то внезапно.
2: Анатолия не скажешь, да?
0: Да, там, вот эта история вот этих ваших, знаете.
2: Да.
0: Ну, у черных так же, не поймешь, сколько тебе, 80 или 30. Мы
1: генетика.
0: Этим пользуемся, конечно.
1: Да.
0: Хорошо, что ты сам начал про генетику, потому что, если что, перед нами стоит человек, который меньше года назад лысый был.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Сейчас что за младший брат Рапунцель перед нами? Что за скорость роста волос? Расскажи, пожалуйста.
1: Это отдельная вообще история. Ты знаешь, вот мы как раз сегодня с Наташенькой Силиной обсуждали, это, кто не знает, муз-редактор нового радио, вот мы с ней обсуждали о том, что вот когда человек, детей же бреют на лосы.
0: Ну, шины, например, когда?
1: Нет. Бреют для того, чтобы гуще волосы, быстрее росли.
2: С бородой не канает.
1: И вот, видимо, как-то мне это помогло, меня на лысо побрили, и волосы растут просто не по дням, а по часам.
2: То есть клинику пересадки волос не будешь рекламировать сейчас никакую?
1: Нет, только шампунь.
0: Ну, это очевидно, что там вот, ну, это просто, понимаешь, и вот эта история, чтобы были гуще, тоже стоит, прибедняется, как будто у него три пера было. Это вот что сейчас за кокетство вообще? С ничего началось.
1: В общем, реклама другая. Кому нужны волосы, могу поделиться.
0: Я думала, предложишь побрить нас. Спасибо большое. Но это правда? Ты бы... Вот насколько это было легко решиться?
1: Очень сложно, но это была такая крайняя мера, потому что все знают замечательный проект, где я сейчас участвую. Угу. И у нас не было вот финального такого гвоздя, чтобы вот все просто на повал легли, но... Мы сидели до 3 или 4 ночи, не могли придумать вот какую-то супер яркую шутку, и в какой-то момент просто я вспомнил предложение ребят с самого начала проекта, я не успел с ними познакомиться и прийти к ним, они говорят, давай мы тебя побреем на лысо.
0: Очень приятно познакомиться.
1: Я говорю, нет, конечно же нет. И вот уже в финале я про это вспомнил, и вот уже какая-то, не знаю, сумасшедшая паника, наверное, внутри, потому что у нас вот-вот финал, там, послезавтра, а нет номера. И я говорю, ребята, давайте меня побреем. И все просто офигели от того, что я сам это предложил. И они говорят, да, это будет.
0: Пользуемся моментом. На диктофон записали. Вот тут вот, пожалуйста, распишись, что ты в здравии.
1: Но никто не ожидал, что продюсер этого шоу скажет, да, это будет супер, ты в моих глазах и в глазах миллионов людей будешь героем, если это сделаешь. Но чтобы это было смешно, надо побрить вас всех. И это была такая некая подстава для команды, потому что им пришлось уже согласиться, потому что я сам это предложил. Но получилось весело.
0: Нет, получилось весело. Получилось очень хорошо. И мне кажется, так хорошо волосы только у тебя отросли. Поэтому, конечно, ты говоришь, что получилось весело и получилось замечательно. Все бы так на твоем месте рассуждали. Принимается. Так, волосы обсудили, можно теперь и петь. Пойте.
1: Поехали, мы готовы. Замечательная песня «Лавочки».

0: осталась половина меня, и больше без тебя мне нельзя. А думал, что уже не влюблюсь.
1: Ой, молодцы. Ой, молодцы. Хвалю. Я буду делать это после каждого трека. Обязательно, чтобы никто не расслаблялся. На случай, если вы только подключились, я напоминаю, что у нас живой звук, что вы можете не только слушать, но и смотреть трансляцию во всех наших мессенджерах и ВК, и везде, где найдете. Вот, ищите, пожалуйста, наслаждайтесь, любуйтесь, не зря же мы наряжались. Значит, мы начали говорить про бесконечные твои проекты, от которых просто уже список ломится. Да. И у Сишкина есть вопрос. Потому что человек не только, знаешь, соцсети твои вот так вот, ну, с завистью небольшой наблюдает. Но и вообще он больше сталкер, чем я.
2: Не, ну ты обрати внимание, как оперился мужчина, да, за вот эти вот годы, что мы знакомы. Анатолий, такой вопрос. Я в декрете, соответственно, с женой проводил много времени за просмотром телевидения.
3: Так.
2: Вот, и ты в разных шоу выглядишь, как, знаешь, в меру благородный, в меру хитрый, ну, где того требует правила.
1: Как слова-то он подбирает.
2: Ну, симпатично, симпатично.
1: Немножечко ядовитый ты, конечно, был, Анатолий.
2: Так вот, а вопрос в следующем. Много ли, вот ты вообще смотришь эти шоу после того, как съемки закончились?
3: Смотрю, да, по возможности смотрю, где-то не успеваю и пересматриваю повторы, всегда это где-то выкладывается.
2: Как много монтажа в этом всем, потому что ты в одних людей можешь влюбиться, а других немножечко, ну, засомневаться в их умственных способностях, как, например.
1: Это не намек.
2: Это не намек, нет.
3: Но в разных проектах по-разному. Естественно, в реалити все выстраивается для того, чтобы было больше саспенса и зрителю было гораздо интереснее смотреть. Поэтому, конечно, там монтаж присутствует и... Сложно сказать. Я вот.
2: Но тебе больше... не хотелось сказать, ну вы что тут вообще? Ну что,
3: бывали моменты, когда я смотрел, думаю, там же не так было. Это вот прям вырезано из контекста и специально меня подставили. Но это разговор сумасшедшего с телевизором. Вот. Дальше никуда это не выходит, потому что я все-таки.
2: Подписывал бумаги.
3: Подписывал бумаги раз. Во-вторых, я варюсь в этой кухне и понимаю, что так нужно, так интересней. И когда, если кто-то смотрел, например, проект «Большой куш», ага, с моим участием, весь проект меня называли крысой, там я всех обманывал. Но по итогу, как в фильме, мне понравилась моя некая роль в этом шоу, потому что я вел свою игру, и, по сути, я выиграл тем, что привел тех людей, с кем договаривался изначально, привел их к финалу.
1: Ну и слушай, как удобно, что в случае чего всегда можно говорить, что я не такой-то монтаж. Вы, ребят, да там все вырезали.
3: Да нет, я всегда шучу и говорю, что если мне кто-то кричит крыса, я говорю редкостная.
1: Ой, подожди, а ты случайно не админ какого-нибудь паблика ВКонтакте для пацанов? Вот что, ты да, что да. не скажешь, что идея для татуировки на ребрах, знаешь? Очень мне нравится.
3: Ты еще не видела мои ребра, там все это написано.
1: Ну ты подожди, подожди, мы только начали. Сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу и продолжим, друзья.
4: Живая среда. Лайв. Нано. Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое.

0: новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
3: Добро пожаловать в радиохолл нового радио.
2: Live from Moscow.
3: Прямо сейчас.
0: Живая среда. На новом.
4: Мы возвращаемся в нашу концертную студию нового радио. У нас сегодня Анатолий Цой.
5: Эй.
4: Вот бы...
5: Снова здрасте.
4: Вот бы на концертах были такие перерывы, да?
5: Вообще классно.
4: Можно сходить переодеться, поесть можно, в принципе.
5: И публика, с которой можно просто поболтать. Мы сейчас в перерыве, я рассказывал все свои новости более подробно.
4: Ты адекватно вот вообще поступаешь, как ты думаешь?
5: А, думаю, что да.
4: Ну, ты думаешь, это честно, да?
5: Конечно. Приходите к нам, вот вы сидите, непонятно где. Я вас только слышу, не вижу.
4: А так ты приди сюда сам. Давайте на слабо друг
5: другу. Ну, давайте сейчас я довыступаю и приду. И мы все обсудим.
4: Я это и хотела предложить. Из-за того, что и болтали, и реклама. Давай-ка мы сразу два трека оформим, чтобы все резко вспомнили, что у нас вообще-то живое выступление.
5: Да.
4: Чтобы ты тоже немножечко устал. А потом будем болтать.
5: Поехали. Замечательная песня «Пледик».

Спасибо большое. Спасибо. Но и самое время всех немножечко встряхнуть и оживить, потому что звучит, пожалуй, самая популярная песня из моего репертуара. Вы все ее знаете. Я с этой песней появился, она вернется. Поем вместе с нами. Договорились? Поехали. Надеюсь, все помнят слова.

0: мощно. Кардио окно все закрыли прямо сейчас, я чувствую. Уже хочется немножечко и одежду снимать. Жарко стало.
1: Да, жарко. Ты прям читаешь мои мысли.
0: Да, мы с тобой вообще уже все, лучшие друзья. Это легко делается, я тебя умоляю. Значит, про кольцо на пальчик мы поговорим, хочет этого или нет, но попозже.
1: Спасибо.
0: Попозже. Значит, рассказываю. Я сижу очень часто в трете. Запрещенное, не запрещенное, не знаю. И в сентябрь богат на события. Тут выборы были, тут и Жигана все обсуждают. И заходишь в трет, там все обсуждают. И, значит, мне попадается пост от Толика, который пишет: «Ребят, как вы относитесь к тому, если М-бенд воссоединится?» И самый популярный комментарий от девушки: «Анатолий, при всем уважении, сейчас подождите, пока не до вас». Но нам-то до вас, Анатолий. Поэтому я, понимаешь, я чувствую, что ты, я не знаю, видел ты этот коммент или нет, но я-то его видела, я думаю, вот это хохма. Обязательно спросим, потому что человек хотел что-то рассказать, а ему вот его оборвали все эти инфоповоды дурацкие. Расскажи нам, пожалуйста.
1: Вообще в последнее время не кажется, что людям не до музыки?
0: Дурка какая-то происходит.
1: Да, мы что-то пытаемся, что-то записываем песни, стараемся, а все остальные новости затмевают творчество. Вот, ну что, мы с Артемом Кидом, мой товарищ с давних времен создания группы M-Band, мы что-то как-то сидели, давай, может быть, сделаем фит, сказал Тема, я сказал, давай, почему нет, потому что столько воспоминаний. Мы сели на студии с нуля, сидели, рассказывали звукачу просто наши старые истории, очень смешные, их так много. Они очень веселые, порой сумасшедшие, потому что мы были юны.
0: Ну, расскажи нам тоже сумасшедшую историю, чтобы мы подумали, какие вы крейзи.
1: А вот нельзя, ты знаешь, вот в эфире...
0: Начинается.
1: В эфире так было все ярко и хорошо, что нечего людям рассказать.
0: Мы поняли.
1: Вот, но было классно, и было, конечно, очень много хорошего.
2: А все было в Бангкоке или не только?
1: И в Бангкоке тоже. На самом деле, реально, очень такая большая история под названием M-Band, которая всегда будет в наших сердцах. И в связи с этим мы решили... вот расскажу одну историю, которая преследует нас по сей день, когда мы... Кто-нибудь хочет рассказать нам про песню «Она вернется». Типа, о, я люблю эту песню. Все всегда говорят: блин, ваша песня «Кольцо на пальчик» просто офигенная. Вот. Хотя песня называется «Она вернется». И мы подумали, а почему бы не назвать песню вот так? И поэтому вышел трек, наш совместный фит с Тёмой, который называется «Кольцо на пальчик». Кто не слушал, обязательно послушайте.
0: Ну, накреативили. Ну, вопрос. А чё вы не подтянули тех, что помладше?
1: А ты знаешь, как-то...
0: В чёрном списке все?
1: Да нет, ну, на самом деле это просто истечение обстоятельств. Мы с Тёмой дружим как-то ближе, что ли, и состоим мы в одном продюсерском центре Inside Люди, поэтому как-то мы вот все время друг друга видим, очень часто вместе выступаем, поэтому нам как-то было проще быстро договориться и сделать трек.
0: Это же просто, вот эта вот вся муть начинается, когда у кого права на песню, а можно вот, чтобы все разрешили. Вот у вас без этого все...
1: У нас без этого, у нас замечательный был продюсер, который также всегда, мы его помним, любим и уважаем. Человек с большим сердцем, который просто сказал: ребята, все, что было нажито непосильным трудом, это все ваше. Пойте, исполняйте. Поэтому мы все имеем права на наши песни старые. Ну и благо... создаем что-то новое.
0: Ну ты моя, я не могу. Мне очень нравится.
2: Ну, прям разговор мужчин.
0: Да, прям очень круто. По-взрослому. Очень чувствуется, что нет драмы здесь.
1: Да, нам просто повезло. Ты знаешь, вот людям же интереснее, когда кому-то что-то не отдают, забирают права на имя, на песни. У нас вообще все великолепно, потому что у нас просто замечательный продюсер.
0: Ну, просто. 10 очков Гриффиндор, пожалуйста, корейскому. Давайте тогда продолжим.
1: Да, продолжаем... «Двигаться». Замечательная песня, дуэт с величайшим Григорием Лепсом. «Феникс».

0: Номер один олимпийский. Ну-ка, еще шума. Вот, другое дело. Мне подсказывают, что так как мы все-таки в радиоэфире, нам нужно тоже зарабатывать деньги.
1: Поэтому... Слушай, ну давай скажем, какая картинка офигенная. Вообще ракешника прям раздают. Я в восторге. Парни красавцы, всем респекты. Вернемся скоро.
2: Живая среда. Лайв. На новом.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: На Муз-ТВ новые

0: главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Новое радио.
7: Добро пожаловать в радиохолл нового радио.
8: Live from Moscow.
7: Прямо сейчас.
0: Живая среда. На новом.
9: Мы возвращаемся в нашу лайв-студию. У нас сегодня в гостях Анатолий Цой. Ну что так тухло? Ребят, прошло полчаса. Вы что, устали? Еще раз. Анатолий Цой! Как я обожаю вот это вот просто. Мои бы предки, я всегда говорю, когда я что-то прошу сделать белых людей, и вы делаете, я прям вижу, у меня в глазах лицо моей прабабушки, которая думает, Эвелинка молодец. Ну, Эвечка.
10: О боже, хорошо, это очень.
9: Так, ты тоже сможешь. В общем, значит, я так или иначе, нам нужно все творческие детали обсудить, потому что это работа наша, понимаешь? Да, можно было бы хихоньки да хахоньки дальше стелить. Но давай-ка вот обсудим историю про то, что ты ведь не просто у нас супермен, ты еще и в актеры заделался.
10: Да, есть такое, очень сильно люблю кинематограф, люблю фильмы, сериалы. Очень активно все смотрю, и с самого детства, помимо того, что я пою с 5 лет, всю жизнь я мечтал играть в кино, но вот как-то все не доходилось, потому что все силы и вообще, наверное, все свое время всегда посвящал музыке, вот, и как кино как-то сильно отставало, и вот только сейчас я дорос до того, что меня начали приглашать в различные картины, сериалы, я с огромным удовольствием принимаю участие во всем.
9: А ты чувствуешь какую-то ответственность? Потому что, ну, кто-то, понимаешь ли, по 100 лет снимается?
10: Конечно. Конечно, и понимаю всех актеров, которые меня ненавидят.
9: А когда, есть такие?
10: Когда я появляюсь в кадре.
9: А есть такие? Вот этот биф.
10: Я думаю, что да, представляешь? Но реально же очень много актеров, которые сидят дома, у них нет работы, потом они включают какой-то сериал или фильм, видят меня и говорят, ну, конечно.
9: Ну, конечно, блин. Я вот ходил по кастингам,
10: а взяли Цоя. Да, я там учился всю жизнь, да, и столько порогов отбивал, но при этом меня нет в кадре.
9: Конечно. Сидит, причем, Ваня Иванов и не понимает, почему на роль корейца взяли не его.
10: Да, да.
9: Как это вообще так получилось? Я готов был маску на лицо надеть.
10: Да, но я вот как-то сильно стараюсь для того, чтобы балансировать между музыкой и кино и почаще сниматься. Вот.
11: А вот касаемо актерских амбиций, у тебя есть какая-то мечта в этом направлении?
10: Мечта сыграть главную роль в каком-нибудь супер-боевике.
9: О, как. О. Ну, мы качаемся, да, не зря, я так понимаю.
10: Ну.
9: То есть у этого все-таки есть какая-то мотивация.
10: Да, а еще у меня есть мечта сыграть главного антагониста. Потому что, ну, как мне мой педагог по актерскому мастерству сказала, что во мне очень много отрицательной энергии именно, ну, в актерском плане. И это большая редкость, и у меня может получиться.
11: Эвечка, посмотри, ведь шансунг настоящий, Mortal Kombat.
10: Вот,
11: прям,
10: да, вот, ты не поверишь. Когда я учился в школе, меня очень часто дразнили, говорили, о, это же шансунг, потому что your soul is mine. Я сильно похож. И мне в детстве было сильно обидно, потому что я не понимал, хорошо это или плохо. Просто как-то говорят, что похож, и уже как-то немножечко обидно. Но дело в том, что спустя очень-очень много лет, и как раз будучи еще в группе, я лицом к лицу встретился с этим актером.
11: Не, ну правда,
10: да, на одном концерте мы с ним, нас представляют друг другу, мы познакомились, и он говорит: ты очень сильно похож на меня в молодости. И я говорю: круто! И я понял, что на самом деле это не обидно, это действительно круто, потому что это замечательный актер.
9: Да, это вообще супер, нужно держаться всем вместе. Просто сейчас, сейчас просто вышел еще сериал с Идой Галич, и я видела вот эти разгоны в сети очередные, что актеры жалуются, что за сколько можно, мест не хватает, пожалуйста, уходите из нашей индустрии. Как, насколько тебе обидно самому, и насколько ты на себя это вообще все переносишь? Или ты просто такой: ребят?
10: Я вообще как-то не особо на это обижаюсь, потому что я же не обижаюсь на всех тех людей, кто вдруг решил петь.
9: О-о-о.
10: Сейчас же все же поют,
9: да.
10: каждый второй. А я, ну, по старинке...
9: А я умею.
10: Всю жизнь с 5 лет занимался там частными занятиями, потому что в музыкалку в те времена не брали. Ну, с 4 лет я пошел. В 5 я запел, в 6 я вышел в ДК в моем городе небольшом в Казахстане. Впервые на сцену. Потом вот музыкальная школа 5 лет, училище, высшее образование. То есть я всю жизнь посвятил тому, чтобы сейчас для вас петь. Вот. А кто-то решает это типа: о, я решил стать певцом. Ну, это его право, и сейчас на сегодняшний день есть все возможные пути для того, чтобы это воплотить в реальность. Поэтому обижаться здесь не стоит. Мне кажется, нужно больше не опираться на то, кто что делает, а заниматься своей жизнью.
9: Молодец. Вообще горжусь тобой. А ты когда говорил всю эту речь, ты кого-то конкретного представлял перед глазами?
10: Нет.
9: Конечно нет. Так что мы...
0: Новое.
9: Давайте тогда попоем.
10: Давайте.

0: Спасибо.
1: Все постеснялись. У всех просто дыхание остановилось. Я тоже сидела, не дышала, не двигалась. Друзья, небольшой перерыв, и мы скоро вернемся в нашу концертную студию.
2: Живая среда. Лайв. На новом. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
2: Новое радио.

0: новое радио.
1: Добро пожаловать в радиохолл нового радио.
2: Live from Moscow.
1: Прямо сейчас.
0: Живая среда. На новом.
3: Мы возвращаемся в нашу концертную студию. Самое время в очередной раз напомнить, что в нас можно не только слушать, но и смотреть. Трансляции есть в ВК и в наших мессенджерах. У нас сегодня тут суету наводит Анатолий Цой. Жаль, что ты не видишь, как мы тут сидим, улыбаемся, вообще счастливые.
4: Я потом повтор посмотрю.
3: Да?
4: Обязательно.
3: Так, мы точно не гримасничали нигде? Все было нормально?
5: Мы это вырежем.
3: Я шучу. Так, значит, что? Естественно, я подхожу к тому, что ты думал, я не спрошу, а я спрошу. Ну, смотри, смотри, как профессионально я зайду издалека. Летом... Летом...
4: Уже профессионально,
3: ты выкладывал... некую фотосессию с Розой, и все подумали, что это промо к холостяку.
4: А, ты про это? Да, да, да. На самом деле, ты знаешь, мы вообще реально, ну, не было какого-то пиар-хода или целенаправленной такой истории, чтобы люди начали шептаться. Мы просто придумали концепцию. Выходил мой альбом, который называется «Ты влюбляешься в него». Этот альбом написал мне Азамат Мусагалиев. И нам хотелось сделать очень какую-то интересную обложку к этому альбому.
3: Mm-hmm.
4: Вот, мы сделали фотосессию, и референс был такой, что у меня должно в руках, значит, должен быть какой-то предмет, и он должен гореть.
3: Mm-hmm.
4: И почему-то выбор пал на Розу, потому что это романтично, весь альбом, он очень такой лирично-романтичный, поэтому решили, что это будет Роза. И когда мы выложили в сетку фотографию, типа, ждите, совсем скоро, люди начали говорить, о, это ж новый холостяк.
3: А главное, удивляется человек, который ничего про личную жизнь не рассказывает, ведет себя как кубик Рубик, загадка, шарада, пазл, и думает, а с чего все взяли, что я холостяк? И проходит полтора месяца, и он выдает дроп. А я, кстати, вот кольцо тут на пальчик оформил.
4: Да.
3: Понятное дело, что я, естественно, как человек, уважаю твои личные границы. Но как радиоведущая... Извините. Да. Я, смотри, ты в любой момент меня можешь остановить.
4: Останавливаю.
3: Да подожди, я еще не спросил ничего. Расскажи просто, как сильно меняется жизнь вот до кольца и после?
4: Сильно меняется. Меняется все вокруг и меняется все в голове. И я... неимоверно рад, что со мной это произошло, и я счастлив.
3: Это потрясающее событие, мы тебя с этим поздравляем.
4: Спасибо большое. Спасибо.
3: Если ты думаешь, что я еще... Мне просто, пойми, я когда вот, ну, я уже говорила, я играла в сталкера, я всегда играю в сталкера перед тем, как ко мне кто-то приходит. Я должна знать все о тебе. Так. И мне попалась статья, просто, да. Просто ответь мне на вопрос. Там было сказано, что у Анатолия Цоя оказывается 7 детей. Пожалуйста, обозначь мне точную цифру.
4: Сложный вопрос. Все, я тебя, во-первых, останавливаю.
3: Ну все, ну...
4: Во-вторых, ну, представляешь, сколько лет я гастролирую?
3: Да.
4: Ну, даже я
3: кто
4: не знаю
3: знает
4: точные цифры.
3: Как хорошо. Но мы все равно с тобой друзья.
4: Но...
3: Не ругаемся.
4: Да, не ругаемся.
3: Ну, не ругаемся.
4: Не ругаемся, да.
3: Ребят, их не 7, их 17 минимум. И все, так, я, продаю это, я продаю это сейчас всем изданиям за 500 рублей и делим. С меня хот-дог, да, с тебя кофе.
4: Да, не забудь процент мне прислать.
3: Хорошо. Кимчи любишь?
4: Обожаю.
3: Делаем.
4: Все. Да. Ну и в продолжение, мы же, наверное, то, ради чего мы здесь собрались. Мы сейчас исполним главную песню из альбома. Кто еще не слышал, обязательно послушайте. Которая так и называется «Ты влюбляешься в него».

0: Молодцы.
1: Ой, молодцы. Ой, молодцы. Я хочу напомнить, что это живой звук. На случай, если у вас какие-то сомнения, да, мы тоже в шоке. Это живой звук. Хоть бы для приличия, хоть где-нибудь бы, ну, как-нибудь накосячил. Нет.
2: О, ты знаешь, вот, кстати, если на эту тему говорить, я жуткий перфекционист в музыке, и за всю мою жизнь, наверное, случайно однажды произошло так, что я был доволен, как я спел. Однажды. И это было не сегодня.
1: В смысле, не сегодня?
2: Не сегодня, да.
1: Ты сегодня недоволен?
2: Ну, надо пересмотреть.
1: А что тебе не понравилось? Ну,
2: я не
1: знаю. Поговорим прямо сейчас.
2: На самом деле, может быть, это какой-то комплекс, но реально, то есть есть проблема с тем, что я всегда понимаю, что я могу лучше.
0: Подождите, вот.
2: Но я делаю это от души.
0: Даже вот у тебя с твоим голосом возникают вопросы к собственным голосовым сообщениям, может быть, даже?
2: Всегда.
1: Мы вначале сказали, я говорила, товарищи психологи, напишите.
2: Позвоните мне, пожалуйста.
1: Вопрос все еще актуальный. Я осознала, что остался один трек. Я вообще не понимала, как пролетел час, каким образом. И я подумала, может быть, мы что-нибудь проанонсируем. Что-нибудь вот из того, что ты готовишь. Может быть, какие-то выступления. Может быть, ты просто что-то хочешь сказать, чтобы мы точно не пропустили из вида.
2: Ну, хочется, естественно, сказать, чтобы люди подписывались в соцсетях, чтобы не пропустить новые релизы, которые скоро нас ждут, а они будут просто невероятно бомбовые. Ну и сейчас стартует суперсезон «Звезды в джунглях», где снова меня, наверное, будут все обвинять
1: да
2: в том, что я крыса.
1: Это монтаж, мы же выяснили, да ты же не такой.
2: Да, я же не такой. Но смотрите, будет весело. Вот, и на самом деле еще очень-очень-очень много проектов, которые ждут впереди. Для этого просто нужно следить за тем, что мы делаем. И всем этим управляют соцсети. Потому что в первую очередь мы все выкладываем туда, все анонсы, поэтому...
1: Вообще тебя можно за это похвалить, что ты ведешь их достаточно регулярно.
2: Я стараюсь.
1: И я понимаю, что, мне кажется, для многих артистов, которые выступают особенно и занимаются музыкой, это сложно, что нужно сейчас еще и в блогера играть, но ты с этим справляешься.
0: А я вот тоже хочу вклиниться. Я знаю, что все продюсеры телевизионные слушают сейчас новое радио. Это вообще гадалки не ходи. Так вот, у меня предложение на роль ведущей «Звезд в джунглях» Эви пригласить.
1: Ребят!
0: Органично же
2: очень
0: будет.
2: Органично.
1: Пожалуйста, да. Если вы будете думать, что я подсуживаю кому-то, если вы думаете, что какой-то черно-азиатский союз, да вам показалось. Да я вас умоляю.
0: Прям на зебре выскочишь прям в первой серии.
1: Я ее приготовлю всем на ужин. Все, остановились, достаточно, достаточно. Давайте красиво финалить.
2: Да, давайте финалить позитивной песней, потому что предыдущая была немножечко грустной. Твои глаза.

0: Спасибо.
1: Слезы вытираем все. Я вижу, там глаза намокли. Ребят, мне тоже грустно осознавать, что мы уже как-то быстро к финалу подобрались. Но я надеюсь, что все получили удовольствие. Я кайфанула. Мне кажется, мы классно поболтали.
2: Ой, я тоже кайфанул. Спасибо вам
1: и
2: большое.
1: И попели хорошо. И музыканты, спасибо, дайте шума, пожалуйста, артистам тоже. Спасибо. У нас в гостях был Цой. Пересматривайте везде. Я знаю, вы этого захотите. Все, до новых встреч. Целую всех жестко, блин.
2: С огромной любовью. Спасибо.
3: Живая среда. Live.

0: допустим, Иру конкретно в данном случае не упоминаем. Ирина Дубцова на Новом Радио. А вот не упоминаем, вот почему. Сегодня узнал, что, оказывается, 30 сентября именины у Веры, Надежды, Любови и Софии. Всех причастных поздравляю от души. Далее у нас небольшой ребус, который ты найдешь на ютубчике. После чего короткие коммерческие моменты, суперхиты, суперновинки. Все, как мы любим на Новом Радио.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра Нового Радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио.

0: Ну, конечно, такое услышать всегда приятно. Артикасти на новом радио. Тот самый состав старины глубокой. А вот что касается фрешманов, ребятушки, на следующей неделе вас будем знакомить с фрешманами беспощадно.
1: Новое радио и Zion Music представляют Мари Краймбери, Филатов и Карас, Севиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1, продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Ну, многие вспомнили, да, что этот трек звучал лет 20 назад из каждого, не хочется говорить, утюга, но примерно так оно и было. Shapeshifters группа называется. Как-нибудь поставлю в проекте, что было раньше. А сейчас просто хочется немножечко про этих ребят рассказать. Вот Эйлок, например. Почему он себе взял такой короткий псевдоним? Да потому что имя у него на самом деле в 4 строчки пишется. Значит, целиком... Ну, не целиком, ладно, не буду писать, говорить. Тем более, Эйлок Акар Перес Петрилло. Представь себе, а? Подумай только вообще, какого рода князь, понимаешь ли. Вот, что касается следующих имен, они довольно короткие, но прекрасно известные. Это Мэри Го, это Леша Свик, это Тима Белорусских, например. Ну, в общем, все на месте. Красивого продолжения вечера тебе, это Новое радио.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супена-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Открываю календарь праздников. Вижу, что сегодня день Веры, Надежды, Любови и Софии. Дни рождения у прекрасных людей сегодня тоже отмечаются. И что еще? Финал сентября. Немаловажно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

без меня, чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы...

0: за тобой.
1: На новом радио Ася и с недавних пор любимый нашей Эвичкой Н.Ю. Но любим не как музыкант, а как актер в первую очередь. Вот, но расскажу вообще историю из другой сферы. Теперь давай к искусственному интеллекту заглянем в гости. Канал Hi AI Media. Любопытно. На ночь глядя про Макдональдс мы с тобой поболтаем. Значит, Макдональдс доверяет нейросетям подсказывать, сколько должен стоить бургер в каждом конкретном ресторане. В Штатах уже эту систему внедряют. Ну и не только в Штатах. Нейросеть, значит, разбирает миллионы чеков, смотрит на цены конкурентов по соседству и прикидывает, сколько готовы заплатить люди именно в этой точке. И по словам владельцев ресторанов, из-за этого цены даже в соседних районах начинают отличаться. Уже, да, нововведение. Официально владельцы вправе ставить цены самостоятельно, но одна бывшая владельца рассказала журналистам, что на деле выбора нет, и корпорация продавливает искусственного интеллекта алгоритмы для ценообразования. Ну и что ты думаешь? Конечно же, очевидно, что недовольны владельцы-то. В последние месяцы нейросети чаще советуют цены попридержать, а то и снизить. Ну а расходы-то растут на огурчике. Ну и, соответственно, будем наблюдать. Это новое радио. Тебе приятного аппетита. С нас творческая писча.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Ребятушки, а в календаре праздничном, значит, имеются пунктики, которые надо бы обвести кружком. Сегодня день интернета, день Рунета, как говорится. 28 лет отмечает ненаглядный. Кто там у нас? Удав ком помнит? Или чат-кроватка? Или... Ну да ладно. Трина глубокая. Лепрозорий.

0: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
1: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
2: Всем привет, нам прослушать.
1: Приятного прослушивания.

«Люби меня, люби». Небольшой омажик чувствуется. Красивая песня, красивая мелодия, красивая пара. Джонни и Клава Кока на новом радио. Кстати, впервые эта песня прозвучала в начале августа на свадьбе Клавы Коки. И, как ты понимаешь, мужской голос принадлежал не Джонни. Вот, но ничего, сообразили, разобрались. И сейчас многие считают, что эта композиция является гимном взаимной любви. Ну, в целом, так много песен уже о любви создано, да? А почему бы и новый не оказаться в сердце да поглубже? Красиво, красиво. Ладно, все. Что-то я прям на сентиментальном заболтался. Данил Михайлов, ответит за саундтрек вечера. После короткого перерыва удивительно.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: bank.b.ru. Банк ВТБ. О0+.
1: Этой осенью Анна Перешильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Новое радио.

Это не лечится. Присутствуют в социальных сетях Нового Радио некие дамы, которые называют меня озабоченным. Ну и, наверное, повод имеется. Тестостерон на Новом Радио, это не лечится. Я же ответственно заявляю, что все-таки многие болезни, связанные с любовью, лечатся. Главное вовремя обратиться к соответствующему доктору. Будь то, я не знаю, врач-венеролог или же психолог. А то и психотерапевт. Новое радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.

0: Новое радио.
1: В полном порядке новиночки, ребятушки, да и я думаю, много чего еще в полном порядке, а если пока нет, то в его сторону и двигаемся. Данил Михайлов ответит за саундтрек, мое почтение.

Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит

0: Прежде чем захочешь что-нибудь показать, находясь нетрезвым на улице, напомню, что статья административного кодекса РФ 20.21 гласит: появление на улицах, стадионах, скверах, парках, в транспорте общего пользования и других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, сулит штраф и, ну, в общем, арест тоже сулит. Но я знаю, что тебя это не касается. Просто так напомнил. Красивого вечера тебе, с нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Новое радио.

Флоренс плюс The Machine на новом радио. Ох, ребятушки, вот этот вот вокал театральный ни с чем не спутать, как и, собственно, лайвы этой прекрасной группы. Все у них прекрасно и замечательно. В прошлом году альбом новый выпустили, сейчас в туре, как водится. А вообще, вот чтобы ты так представил себе масштаб их вселенной, так вот в группе 8 постоянных участников. Это только постоянных, которые всегда рядом. И там и клавишных несколько партий, арфа, ксилофон, скрипка, пожалуйста. В общем, синтезаторы тут же присутствуют. Безумный микс, который прекрасно бы звучал и в 17 веке, и в веке 21-м звучит прекрасно и замечательно, как и, собственно, репертуар нового радио в целом. Данил Михайлов до сего момента тоже старался излучать прекрасно и замечательно, а сейчас ушел искать скатертью.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе весь.

0: Я пройдусь по ним мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Не слушай никого, слушай новое. Новое

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам прямо сейчас на новом радио.

Не заново в этот по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

город, магистрали и дома. В старом в окна бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.